Когда мы встаем на путь духовности, мы много чего интересного узнаем. Духовный опыт его так просто не открывает. Как в химии не нужно открывать раньше времени взрывоопасные формулы. Потому что от студента тянет что-нибудь взорвать. Сразу же. Также и духовность. На каждом уровне мы получаем свой допуск. И нужно просто проходить по этим уровням. Есть уровни развития духовности. Классы. И мы должны эти классы проходить год за годом. И на определенных уровнях все тайны духовности раскрываются перед нами. Но сразу об этом невозможно говорить. Это неправильно. Мы должны начинать с того, о чем можно говорить. С алфавита. Чтобы потом появились слова. Потом можно уже филологию изучать. Более сложные науки. Тонкость. Потихонечку. Не сразу. Тут торопиться не надо. Главное идти к поставленной цели. Цель поставлена, и мы до нее дойдем. Но не сразу. Поспешишь, насмешишь. Торопиться не нужно. Торопливость – это одна из ошибок. Духовное развитие – это лестница. По лестнице нужно спокойно идти. По лестнице бегать не надо. Сейчас кто по лестнице пойдет, пожалуйста, не бегите. На каждую ступень. Нужно наступить аккуратненько, держать за поручни, и тогда все будет хорошо. Но мы торопимся, помните, я в начале лекции говорил? Мир торопливости, все быстрее, все за одну лекцию. Не надо за одну лекцию, просто введите себе в режим дня изучение духовной литературы, медитацию, хорошее общение, прослушивание лекций, чтобы это было. Если это будет, то оно наполнит нашу жизнь ее. Все самые великие тайны станут нам доступны. Но когда мы будем готовы, чтобы эту тайну оценить, знаете как, в чужую страну приезжаешь, и сначала деньги бумажками кажутся, обертками от конфет, и ничего не можешь понять. И все вокруг трясутся, когда ты их показываешь, а у тебя вообще ничего не возникает, никакого трепета, просто набор бумажек дали. Но когда вы уже уезжаете из этой страны, вы уже начинаете чувствовать вес каждой бумажки. О, это на самом деле 10 тысяч тугриков. Это уже вон. То есть мы уже начинаем эту цену осознавать. Так же и духовное. То есть сначала, когда мы о чем-то слышим, мы это не оцениваем. А выдавать ценные вещи так просто не рекомендуется. Просто так не рекомендуется. Как ребенку, вы же не дадите дорогие часы. Орехи поколоть. Ребенку нужно покупать то, что уже заранее известно, будет сломано. Поэтому и мы еще дети в духовном развитии. Мы только начали свой путь. Поэтому мы ломаем то, что нам дается. И на основе этого ломания, на основе вот разбора этих философских идей, мы продвигаемся по этому миру духовности. А когда мы станем способными оценивать бриллианты, эти бриллианты нам будут даны. Все в свое время придет. Нам будет.

жена, и у него чувства и эмоции одновременно работают. И очень глубоко. А у мужчины только что-то одно. Либо эмоции, либо разум переключаются вот так. Поэтому ей трудно эмоционально. Есть всегда противоречие. И трудно без решения. Она накапливает эмоции всегда, ей нужно выговориться. Она подходит к мужу, ей нужно просто поговорить. Она начинает говорить. Она думает, что ты долго говоришь, все уже ясно. Ясно, нужно делать так, и все ясно. И уходит. Я тебе не нужна, все ясно. Как не нужна? Я уже сказал, что нужно, я принял решение. А ей не нужно никакого решения. Нужно просто эмоциональный обмен. Все. Прибежище в этом найти. Как моя тетя, мой дядя очень тяжело работал. Он ложился спать и мертвецки засыпал. А тетя его ночью будила. Слушай, Вася, просыпайся. Такой сон приснился вообще. Так, я тебе расскажу, не спи, такой, иначе я забуду. А, да. И он понимал, он уважал ее природу женщины. Говорит, да, я слушаю, я сам. Не спи, я почти еще не закончила рассказать. То есть он уважает женскую природу, должен слушать, говорит Саведа. Ему это сложно будет слушать все, мужчине. Но он должен слушать жену. Пока она не эмоционально полностью, и никакого решения принимать там не нужно. Просто нужно выслушать, принять участие, пообщаться, найти время для этого. Если мужчина принял решение, он до свадьбы еще решение не принято же, верно? До свадьбы. Мужчина ухаживает. Говорит, люблю, вот когда поженимся, вот подарки. На следующий приходит, люблю, когда поженимся, вот подарки. Люблю, когда поженимся, вот подарки. Поженились, все, больше не говорит ничего. Что, больше не любишь? Ты о чем? Вот ты раньше к этому мне внимание уделял. А, так раньше, это да, женитьба. А сейчас же все уже решено, все же понятно. Вот свидетельство о браке, что тебе нужно еще, да? Зачем мне снова об этом говорить? Все уже решение есть, все, успокойся. А ей не нужно, ей нужна постоянно эта поддержка. Как? Женщины и дети на одном уровне. Они постоянно требуют внимания к себе. Это трудная роль для мужчины. Но там говорится в книгах, что если вы хотите гармоничную семью, то вы должны своей жене покупать регулярно украшения и одежду. Муж вместе с ней идти в магазин и покупать ей. Если она получает это от вас, она говорит, вот это любовь. Они получают, нет любви. Все. Я знаю одну семью в Казахстане. Они хорошие, кстати, пара, они изучают эту науку. Но у мужа не всегда бывают деньги. То есть у него нестабильная там работа тоже, в кризисе, экономика такая вот сложная. Он пытается заработать, не всегда получается, иногда получается. Он такой авантюрист несколько в этом плане финансовом. И когда у них портятся отношения, он просто берет ее и в рамстор ведет в магазин. Денег нет, ни копейки. Просто ведет ее в магазин. Говорит, вот выбирай, что хочешь. Денег нет, пусто, ничего. И она такая счастливая ходит, смотрит. А что купишь? Ну, выбирай. И она говорит, вот это хочу. Так, хорошо. Выбирает, все выбрала. Вот когда будут деньги, куплю тебе это, пойдем домой. Они ушли, довольно возвращается жена, ведь ничего нет, но внимание. Эти женщины, ей нужно внимание. Не столько эти даже вещи, вот именно получить от мужа это нужно. Муж дал ей это все. И почему я говорю, что это важно? Хотя там есть свой эгоизм, своя природа, но это уважение к природе. Природу нужно уважать любую. Важно для воспитания детей эта атмосфера. Ребенку самое важное видеть, что родители любят друг друга. Это и есть его жизнь. Вот это и есть начало цивилизованной жизни. Ему не нужно видеть, что родители ненавидят друг друга. Это уже начало нецивилизованной жизни. Именно от матери, отца он получает это понимание в свои 5 или даже меньше лет. До 12 лет он формируется как личность. До 12 лет, пока не проявлено сексуальное желание. Вот тогда происходит интенсивное развитие. Если вы хотите сейчас развиваться интенсивно духовно, примите обет безбрачия хотя бы на полгода. И вы вернетесь в детство. У вас проявится снова это удивительное восприятие мира. Попробуйте это сделать. Итак, эта практика известна древними. Если вы хотите обучать человека, поместите определенную атмосферу, даже взрослого, там, где нет сексуальных беспокойств никаких. Средоточенность, философия, тема какая-то, углубляться. Сейчас в институтах эта атмосфера сильно разряженная. Это мальчики и девочки там такие игры устраивают в переменах, что они не могут сосредоточиться потом. Не то, что один урок, всю жизнь не смогут сосредоточиться после этого. Такая самскара остается, впечатление у них от этого всего. Там сексуальные игры на переменах сплошные. А в идеале, то есть помещается человек в атмосферу безбрачия, ум не беспокоится. И начинается процесс глубокого осознания, медитация. То есть при помощи медитации мы получаем знания, глубокого размышления именно. Сейчас в чем наша проблема? В том, что мы слова не выучили все. Термины, грамматику. Мы говорим слово «Бог», но все понимают по-разному. У нас нет точки отсчета. Видите, все относительным стало. Мы не углубили это до какой-то основы. Основательно не получили это знание. Мы говорим «семья», «муж и жена». Но что мы имеем в виду? У всех разные понятия об этом. Как вы назовете мужчину и женщину, которые вот живут вместе, у них есть дети? Муж и жена? Не всегда. Они могут не выполнять своих супружеских обязанностей и не знать даже об этом долго ничего. А как же их по-другому назвать? Все равно муж и жена. Видите? Хотя они не выполняют этих обязанностей. А как? Названия остаются. Понятия уходят, а названия остаются. Поэтому необходима вот эта медитация, вот эта свобода ума. А это возможно в правильной атмосфере любви.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено.

вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

каждое живое существо состоит из одного грубого тела. То есть не каждое живое существо, а часть живых существ, вот мы с вами, например, состоим из одного грубого тела, вот этого, с которым мы привыкли себя отождествлять, и набора тонких тел. Есть тонкое тело праны, которое мы чувствуем как бодрость или вялость. Есть тонкое тело ума, которое мы воспринимаем как характер, свой и окружающих людей. Есть тонкое тело разума, которое мы воспринимаем как цель жизни, как мировоззрение человека. Вот все это суть нашей психики. Вот. И помимо этого, все вот эти дела, которые я перечислил, на самом деле нами не являются. Это просто, скажем так, матрешка, механизм, мост, который позволяет нам, как душе, мы вообще говорят, души, духовные живые существа, этот мост позволяет нам действовать здесь, в материальном мире. Вот у каждого из нас, мы являемся душой, и относительно тела мы расположены вот здесь, в области сердца. Поэтому, когда мы говорим, покажите жест «я», а мы показываем. Я сюда, вот сюда и показываю, потому что тут ничего нет. Хотя по представлениям современной науки, да, мы как личность находимся вот здесь, в области головного мозга, и существуем просто в виде комбинации нервных импульсов. Но по факту мы никакого ничего общего мы с этой комбинацией не имеем. Вот. А мозг является это просто центр управления нашим телом. То есть тонкое тело через мозг управляет, тонким телом через грубым телом через нервную систему. Дальше, в свою очередь, наш ум, он тоже не имеет аморфной природы, он имеет определенную структуру. У нас ум состоит из мыслительного аппарата, то есть мы думаем в уме, чувствуем мы в уме, и в уме находится наша карма. То есть все это находится у нас в уме. И дальше, у нашего ума есть 5 чувств. Чувство слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Вот, эти чувства имеют тонкую природу, то есть не путайте чувства с органами чувств. Глаз – это не зрение. То есть слух – это не ухо. Можно слышать без ушей, видеть без глаз, причем расстояние не имеет никакого значения. Видеть можно на произвольном расстоянии произвольные вещи. Можно проникать своим умом, чувством зрения, можно проникать в атом, то есть можно реально видеть то, что там происходит. То есть геометрический размер для чувства зрения тоже не имеет никакого значения. Просто так как у нас в современной культуре эта практика не используется, то есть нас не учат просто этому всему. Вот. Мы по умолчанию можем пользоваться чувством зрения только через глаза. Но на самом деле в процессе очищения сознания эта возможность видеть без глаз там, и все остальное, она просыпается сама по себе. То есть по большому счету даже нет смысла отдельно на нее время тратить. То есть, например, если врач, он действительно очень сильно хочет помогать людям, рано или поздно он начинает реально видеть, что происходит в пищеводе. Это видно прям. Внутренним видением видно прям. Можно закрыть глаза и реально видеть пищевод у человека. Или там, допустим, желудок. Это возможно становится. Но для этого должна быть определенная чистота сознания. Сам наш ум является 6-м чувством, которое, по идее, должен руководить всеми остальными 5. Подчас далеко не всегда происходит. В основном у людей сейчас, наоборот, чувства руководят умом. Как узнать, кто кем руководит? Вот если человек живет так, как он хочет, то есть я живу так, как я хочу, это означает, что чувства руководят умом. Такой человек не может отказать себе в своих желаниях. И такой человек является неразумным, потому что им движет не разум, им движет ум. Человек же, который движет разум, он живет не так, как ему хочется, а так, как ему надо.

هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Об этом пишет Патанджали. Если человек развивает какие-то мистические качества, то святой настоящий тоже имеет мистические качества. В чем разница заключается? Никогда не будет показывать. Иногда мы думаем, что доказательством святости человека являются чудеса, которые он делает. Есть тысячи, миллионы людей, которые попадаются на эту дешевку. Тысячи, миллионы людей отправляются на юг Индии к одному аватару, который им сандеши дарит, и расагулы дарит из рукава своего, или часы иногда дарит, иногда чеки дарит. Я читал дневник одного из этих самых. Сегодня аватар подарил мне часы. На показ. И настоящий святой боится, чтобы его уличили в чуде. Есть одна замечательная история про одного бабаджи. Его звали Рамакришна, пандит Рамакришна Дас Бабаджи. Он был современником Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханты Сарасвати очень уважал его. Он сам приводил, когда была первая парикрама по Вриндавану, с огромным количеством преданных из Бенгалии, преданных Гауди и Мадха, то он привел их всех к нему и сказал, что каждый из вас должен получить его даршан. Это был Сида Махатма, живший во Вриндаване. И он, как все сиддхи, он обладал мистическими способностями. И однажды с ним случился такой случай. Ему какой-то там госвами Вриндавана в честь ухода своей матери пожертвовал там 200 рупий и сказал: накорми вайшнавов. И он всегда готовил большие пиры, кормил вайшнавов. И он сказал своим помощникам, чтобы они накупили боги, приготовили пир. И когда богу была уже приготовлена, вдруг узнали, что на этот пир едет 300 вайшнавов из Бенгалии. Огромная толпа, 300 человек. Так, и этот его ученик прибежал к нему, не ученик, у него не было учеников, он не принимал никогда учеников. Он прибежал к нему в беспокойстве страшном. Он говорит: к нам в гости идут, прослышали, что мы угощаем. 300 человек нам идут, помимо всех остальных, которые придут сейчас из Враджи, еще 300 человек. А у нас всего-то навсего, может быть, на 50 человек приготовлено. И тот в беспокойстве в полном. Этот Рамакришна послушал это, сказал: да не беспокойся, ничего, бенгальские вайшнавы, они мало очень едят. Те, кто был в Бенгалии, знают, сколько едят бенгальские вайшнавы. Они могут в 10 часов ночи положить такую гору риса и потом, соответственно, медленно, не торопясь, по всем правилам аюрведы, эту гору риса умять. Бенгальские вайшнавы, они худые, они тощие, невозможно. Но едят они невероятное количество. На его ученика это не произвело сильное впечатление, и он продолжал оставаться в беспокойстве, но он подумал, ну что делать? И он предался полностью Кришне и сказал: ну как-нибудь, так или иначе, на. И пришла толпа огромная, приехали эти 300 человек во главе со своим лидером, и кормили, и он сидел, и он убежал даже. Он был поваром, и он убежал, потому что ему неловко было, он думал, сейчас будет ужас, не накормим людей, как мы будем глаза им смотреть. Вот. И через какое-то время он вылез из своего укрытия, и он увидел, что пир заканчивается, и что все встают, и что все уходят, и что ведра и котлы, в которых все было приготовлено, они по-прежнему полны, что там еще много осталось. Так, и он побежал, он понял, что это его учитель это чудо совершил. Он побежал к нему: пандитджи, пандитджи, пандитджи, прасад, прасад. Он говорит: я же тебе сказал, бенгальские вайшнавы очень мало едят. Только поэтому. Он попытался объяснить, скрыть это. Попытался так или иначе. Другой бы на его месте сказал: ну, ясное дело, конечно. Ты сомневался, что ли? Но настоящий преданный пытается скрыть это. Настоящий преданный никогда не выставляет на показ ни свой духовный опыт. Иногда, когда ему нужно доказать другим что-то, он может это делать ради проповеди. Но во всех остальных ситуациях он старается быть максимально целомудренным, пытаясь избавиться от этого почета и от всего остального.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Социологи всех стран мира ломают голову над проблемой, которую они назвали «русский крест». Суть проблемы очень проста. В 1965 году в Российской Федерации смертность на тысячу составляла 6, а рождаемость 20. А спустя 35 лет в 2000 году все поменялось с точностью до наоборот. Рождаемость 6, а смертность 20. Они соединяют эти точки, получают крест и начинают обсуждать проблему, что же случилось с русским народом на рубеже тысячелетий, что он из цветущей нации превратился в вымирающее сообщество. На самом деле русский крест выглядит совсем по-другому. Действительно, в 1965 году смертность на тысячу в России составляла 6. Это был самый низкий уровень смертности.

смертности в мире, и это подавалось как достижение нашей медицины. Но вдруг смертность начала резко расти, и в 80-м году достигла 12 на тысячу. Это была катастрофа. За 15 лет в 2 раза вырос уровень смертности у нас в стране. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это эхо войны. Якобы в войну народ натерпелся, пришло время массово умирать, так что все нормально. Но с 80-го по 85-й год смертность застабилизировалась, и вдруг в 85-м году ни с того ни с сего смертность резко пошла вниз, и в 87-м году достигла своего естественного минимума 6 на тысячу. И вдруг в 88-м году ни с того ни с сего смертность резко пошла вверх, и в 94-м году достигла 20 на тысячу. Ну и сейчас где-то вот в районе 15, в разных регионах российских по-разному, смертность болтается. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Такого в истории науки еще не было. Но судите сами. В 65-м году рождаемость в Российской Федерации была 20 на тысячу. Это было 2-е место в Европе по уровню рождаемости после Албании. И это подавалось как достижение нашего образа жизни. Но вдруг рождаемость начала резко падать, и в 80-м году достигла 14 на тысячу. Это тоже была катастрофа. Никто не мог предполагать такого резкого снижения рождаемости в России. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это следствие урбанизации населения. Якобы народ начал массово переселяться из деревень в города, а в городах якобы не до рождения детей, так что все нормально. Но с 80 по 85 год рождаемость застабилизировалась, и вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошел неслыханный за всю историю России демографический взрыв. Рождаемость резко пошла вверх, и в 87 году достигла 20 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего рождаемость резко пошла вниз. В 91 году рождаемость пересекла смертность, и в 94 году вышла 6 на тысячу. Ну и сейчас она где-то в районе 10 болтается. Последние пожарные меры правительства, материнский капитал как-то немножко приподняли уровень рождаемости. Вот он, русский крест. Все произошло за 6 лет. С 88 по 94 год. Мы из цветущей нации превратились в вымирающее сообщество. Как объяснить? Объяснение, как выяснилось, лежит на самой поверхности. Если я нарисую график душевого потребления алкоголя в России, а это объективный показатель уровня пьянства. За год берется все выпитое пиво, вино, водка. Выделяется чистый спирт, складывается и делится на все население. Так вот, если я возьму график душевого потребления, нарисую, то он почти точка в точку совпал с кривой смертности. Судите сами, в 65-м году пили 6 литров чистого спирта на душу населения в год. Смертность 6 на тысячу. В 80-м ровно вдвое вырос алкогольный рынок. 12 литров, смертность 12. С 80 по 85 год застабилизировали алкогольный рынок, застабилизировалась смертность. И вот вам результат антиалкогольной кампании 85-88 года. Закрывали заводы, закрывали магазины. Душевое потребление снизилось до 5 литров. И смертность вышла на свой естественный минимум 6 на тысячу. Но в 88 году к власти у нас в стране пришли силы, которые были враждебно настроены против политики отрезвления. Впоследствии выразителями этих сил стали такие одиозные фигуры, как Чубайс, Гайдар. Они предполагали провести в нашей стране приватизацию. А один из переводов французского слова «приватизация» – это ограбление. Необходимо было ограбить общенародную собственность и присвоить кучке олигархов, имена которых у всех на слуху. А как вы понимаете, ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового. Om Ganganapataye Namaha Om Ganganapataye Namaha Om Ganganapataye Namaha Om Ganganapataye Namaha Om Ganganapataye Namaha Om Ganganapataye

насильно к себе не привяжешь. Если за женщиной бегать, как за юбкой, то она начинает наглеть всегда. Вы не сможете ее контролировать, ее психику, если вы зависите от ее красоты и от ее половой энергии. Если мужчина сильно зависит от женщины, просит у нее постоянно сердце, то контролировать все будет в жизни женщина, а не мужчина. Мужчина будет слабаком, будет очень слабо себя вести. Но понимаете, энергия любви, энергия красоты является самой сильной энергией в этом мире. Возникает противоречие, как же тогда жить, если энергия психика женщины сильнее, энергия женщины сильнее. Но у мужчины есть нечто, что уравновешивает ситуацию. Это нечто называется энергией разума. Женщина не может быть психически стабильной. Она не может иметь состояние внутреннее, которое бы позволило ей ситуацию правильно воспринимать и контролировать. Это невозможно женщине. Она постоянно меняется восприятие ситуации. Она постоянно динамично настроена, динамично очень. Но мужчина не должен быть динамичным, понимаете? Он должен быть статичным. Он должен всегда контролировать ситуацию. Он не должен, вот сегодня так мы решили, завтра так решили, послезавтра вообще непонятно, как решили. Понимаете, нужно иметь силу. И вот это вот противоречие, оно всю жизнь, как бы мужскую жизнь, оно учит мужчину. Кто такой успешный мужчина? Успешный мужчина — это тот, который совершает аскезы. Мужская психика так устроена, что мужчине, в принципе, можно жить и без аскез. Он может в расслабухе жить, там, каждый день сексом заниматься, гулять еще с женой. Может жить без аскез, но сейчас их он не будет. Ни с женой, ни с другими женщинами. Почему женщина может мужчине все отдать? Но она не может ему подарить счастье, если он сам его не заслужил. Первое. Женщина никогда не может уважать мужчину, если он неуважаемый человек. Она не может просто. У нее нет такой возможности. Хотя женщина говорит, уважает своих мужей, уважает своих мужей. Но не может она уважать. Почему? Потому что она видит сердцем, чувствует, что за человек. И ты ей это вот не докажешь, что ты хороший, если ты плохой. А как определить, хороший ты или плохой, если у тебя один только простой способ, как это сделать? Знаете какой? Если ты юбке подчинен, значит ты плохой. А если ты сильнее юбки, значит хороший. Вот и все. Если ты можешь быть сильнее, не зависит от эмоций женщины. Ты пришел домой, допустим, у нее есть определенное настроение, у нее это все с циклом связано, все меняется каждую секунду. Сегодня у женщины хорошее настроение, завтра луна, другое состояние поменяла, у нее плохое настроение. И мужчина ходит за ней и говорит, что такое, в чем дело? Почему ты не улыбаешься? Это значит, что он контролируемый юбкой, этот человек. Результат – одни скандалы, конфликты с ним. Счастья нет. Мужчина, понятно, что мы живем в атмосфере женской энергии. Понятно, что мы дома отдыхаем, что женщина создает атмосферу. Но если она не создает атмосферу сегодня, сегодня у нее плохое настроение, то мужчина должен учиться настраиваться на молитву в этот день. Он должен думать о Боге. Он не должен выяснять отношения с женой, что у нее плохое настроение сегодня. Потому что это не то, что должен делать мужчина вообще в принципе. С ней не надо выяснять отношения. Ее, во-первых, не перевоспитаешь. Женщина мотивируема только двумя вещами. Первая вещь – это забота с любовью. Любовь означает очень нежная забота. То есть о женщине надо заботиться как очень хрупком таком существе, которое в любой момент, вот слово не так скажи, и сразу психика выходит из равновесия. Так оно и есть. Если мужчина к ней относится очень нежно, ласково с ней обращается, как с равной себе, как с человеком, который имеет право на недостатки. Недостатки какие? Много эмоций, много соплей, много обид и мало понимания. Если мужчина так ведет себя, что он позволяет женщине быть такой, то она его за это сильно уважает. Хочет она или нет, это есть проявление любви к женщине. Но чтобы ее так, такой любить, женщину слабую, для этого надо быть сильным. Понимаете? Мужчина не может только на эмоциях ходить. С работы пришел, устал, как собака. Не надо надеяться, что жена тебя поймет. Надо пойти и помолиться. Не надо надеяться, что кто-то из родственников должен снимать напряжение мужчине. Мужчина должен учиться сам снимать свое напряжение. Но сегодня жена снимает напряжение, а завтра у нее изменилось настроение, она будет уже, когда мужчина слаб, тогда жена его мучает. Правило номер один. Вот вы, допустим, устали с работы, ваша проблема. Судьба не будет вам идти навстречу. Мужчина слаб, женщина будет катать все эти. И это не то, что она такая плохая, это природа так устроена. Для того, чтобы мужчина учился брать на себя.

0: И что же такое настоящая жизнь? Очень часто люди, когда они приходят к психологам, они хотят, чтобы изменилась жизнь, чтобы из жизни исчезли те проблемы, которые у меня сейчас есть. Но вот если так относиться к жизни, это позиция, во-первых, гордого человека, который по-своему хочет построить жизнь. Это первое. А второе, что будет случаться, когда вы будете решать одну проблему, будет возникать следующее. Возникнет вот этот сценарий, о котором вы сказали. Потому что настоящая жизнь, она не в том, что вы изменили внешний мир, а в другом совсем. В том, чтобы вы стали иначе к ней относиться. Сейчас был тренинг в Казани, мы немножко с аудиторией обсуждали эту тему. Там была тема взаимоотношений. Послушайте пример. Люди очень часто хотят, чтобы в отношениях со мной был человек, с которым мне комфортно. Разве вам так не хочется? Комфортно, приятно, он меня понимает. Кризисов нет в отношениях. Кризисов нет в отношениях. Вы хотите таких отношений? И он вас понимает всегда. Когда люди идут в горы, хотят ли они, чтобы было меньше трудностей в горах?
1: Нет.
0: Нет. Они туда, за ними-то и идут. Зачем? Потому что когда есть трудности, когда у них байдарка переворачивается, их там трое сидит, и они все мокрые, когда они не успели палатку поставить, и рухнул ливень, когда у них еда закончилась, у них начинаются настоящие отношения друг с другом. Отношения поддержки, доверия, помощи. Начинается настоящая жизнь. Потому что, находясь в этой трудной среде, они начинают развивать настоящие человеческие ценности. И вот когда с платформы этих ценностей они совершают поступки, они испытывают удивительный вкус настоящей жизни. Так зачем же мы хотим изменить жизнь? Чтобы в них гор не было? Чтобы в ней кризисов не было? Чтобы все было ласковое, теплое, приятное и горизонтальное? Вы хотите, чтобы жизнь была такой? А где жизнь-то будет? Потому что жизнь — это тренажер. Она ведет нас к каким-то высотам. Так вот, нужно осваивать эти высоты, а не менять жизнь. Потому что если мы пытаемся менять жизнь или убирать проблемы из своей жизни, мы будем обнаруживать новые проблемы. Цель нашего существования не в этом. Цель нашего существования, чтобы раскрываться к настоящим ценностям и жить в соответствии с ними. А жизнь при этом, заметьте, она останется со своими кризисами, со своими проблемами и со своими трудностями. Но вы, входя в эти кризисы и проблемы, входите вот с этой начинкой настоящего человеческого характера. И возникает очень полноценная жизнь от этого. Вот так возникают полноценные, очень глубокие отношения. Потому что в полноценных, глубоких отношениях люди не боятся кризисов и не боятся трудностей. Они идут навстречу этому. Чтобы лучше его понять и себя понять, себя изменить. Они идут в глубину отношений. Они трудности и препятствия воспринимают как некий, знаете, плацдарм для роста, для развития. Для этого же...

порядка 150 лет идут всевозможные эксперименты в области парапсихологии, которые показывают, что в нашем физическом теле существует нечто, что работает не по физическим законам, более того, нарушает эти физические законы. Этими экспериментами занимался бывший коллега Дарвина, некто Уоллес, известный биолог, вот, который в 1911 году получил Нобелевскую премию, был представителем Королевского научного общества в Англии. Со своим другим коллегой, известным физиком Круксом, они проводили всевозможные эксперименты, такие парапсихологические, когда один из медиумов по имени Хьюм играл на аккордеоне, который висел в воздухе, и он управлял им на расстоянии. Вот, также Пьер-Мария Кюри, известные очень люди, проводили известные опыты в области парапсихологии. Вот, когда они в присутствии 20 известных физиков, 5 из которых были нобелевскими лауреатами, они демонстрировали, когда, как этот медиум силой своего ума, силой своего тонкого тела заставлял в воздухе левитировать тяжелый дубовый стол. Вот. Было много разных таких экспериментов. Я рассказывал также о наших отечественных медиумах, этих экстрасенсах Миндель Кулагина и другие, которые умели на расстоянии при помощи какой-то, так сказать, вот не физической субстанции воздействовать на физическую субстанцию, когда они на расстоянии телекинезом передвигали разные предметы, вращалась стрелка компаса, при помощи силы их мыслей передвигали спички по полу или на расстоянии, они зажигали огонь и так далее. Вот, и все это говорит о том, что кроме физического тела есть еще особый такой элемент, который не видим, и которые воздействуют на материю по неизвестным нам пока законам. Итак, есть физическое доказательство самого материального тела, и также есть экспериментальное доказательство существования тонкого тела. Как насчет сознания, души? Все духовные традиции мира говорят о душе, а что по поводу души говорит сама наука, мнение науки каково? Научные доказательства отдельного существования души от тела тоже имеются. Вот когда я рассказывал о природе человека, я приводил пример с слепой женщиной в Вене, когда она в момент клинической смерти обрела все свои чувства. Она сроду ничего никогда не видела, у нее был атрофирован зрительный нерв, а при клинической смерти она вышла из тела и увидела все. Потом, когда ее реанимировали, она опять потеряла зрение, но память об этом сохранилась, и она писала, что она видела. Это были очень точные свидетельства. Она писала, как выглядели доктора, что они делали, хотя она в этом состоянии была фактически мертва в клиническом состоянии смерти. Но сознание, душа существовало отдельно. Также я во время по реинкарнации рассказывал о экспериментах Иэна Стивенсона, то есть этот феномен ксеноглоссии, когда люди в этой жизни начинали говорить на языках, с которыми они не были знакомы в этой жизни. Это все говорит о том, что их сознание или душа когда-то существовало в другом месте, и этот опыт прошлого, он сохраняется, при определенных обстоятельствах он может активизироваться, выходить наружу. То есть эксперименты показывают возможность отдельного существования сознания от тела. Вот. И как только принята идея отдельного существования души от тела, сразу же возникает идея реинкарнации. Вот. И как только мы установили экспериментально наличие этих трех субстанций, то мы можем, в общем-то, смело утверждать, что в космосе есть регионы с доминантой грубой материи, с доминантой тонкой материи или с доминантой чистого сознания без примеси тонкой и грубой материи. И вот в этой книге Майкла Кремо приводятся перекрестные примеры где-то из 20-30 культур, которые говорят об этих элементах и о трех мирах с доминантой одного из этих элементов в каждом мире. Например, в той же христианской традиции есть понятие о земном физическом мире, понятие о надземной сфере, населенной ангелами, то есть такая сфера тонкой материи, и понятие о чисто духовной обители.

Гордость – это качество, как говорит Махабхарата, которое обязательно приводит к падению, качество предшествующей деградации. Стали нам возгордиться, мы сразу делаем ошибки, а потом сам думаем, как я мог такие глупости сделать? Как я мог так поругаться с другими, ранее других, у семей других? И вторая крайность, которая у нас происходит после этой ситуации, мы думаем, почему меня вечно куда-то несет? Все люди как люди, они все нормальные, а меня вот вечно куда-то несет. Я вечно куда-то влезаю, опять какой-то ввязался в какую-то глупую ситуацию, сказал что-то не то, поступил не пойми как. И вторая крайность, а мы бьем себя по голове и унижаем себя. Потом, когда мы как-то начинаем уже как-то очень аккуратно с другими общаться уже. Это так судьба нас заставляет сделать шаги какие-то, пусть даже неосознанно, в сторону такого смирения. И смотрим, уже начинает получаться как-то уже как нормально, с другими общаемся по-человечески, других как-то ценим, другие люди как-то нам тоже как-то открываются. И опять мы делаем что-то хорошее, и вся эта ситуация продолжается. И у человека даже много раз на дню бывает, то он самый ничтожный. У него комплекс, что он все люди нормальные, а он какой-то ненормальный. Ходит, то он самый хороший, то опять самый плохой. Много раз на дню. А в конце концов, человек должен просто принять, что я такой, какой я есть. Я посередине. Я не самый плохой, не самый хороший. Я такой, какой я есть. И тогда человек раскрывается. Ему естественно себя, естественно действовать очень просто. Он очень себя идеально ведет, без проблем. Он не страдает. Это крайность. Гордый человек, он сначала унижает себя. Я называю себя очень плохими словами, но это делать не нужно. На самом деле, за такие вещи человек тоже будет получать реакции. Если человек оскорбляет себя, унижает себя, это неправильно. Это тоже нарушение закона Вселенной. Он сам навязывает себе определенные комплексы и убеждает себя в чем-то. Это не нужно делать. И обычно такие люди, они сначала унижают себя, а потом унижают других, потому что они думают, что они имеют право это делать. Они, стоит им сделать какую-нибудь глупость, они начинают рвать на себе волосы и кричать: «Я негодяй, я скотина, я такой, я сякой, как я мог так поступить? Все, я ненавижу себя, я ненавижу судьбу» и так далее. Но это неправильно. Следующее качество, которое идет за этим, другое проявление этого

Нам нужно научиться прощать себя. Потому что сначала человек себя не прощает, а потом он также не прощает других. Прощайте себя, вы же не Бог. Как сказал один из великих учителей, он сказал: «Любая моя неудача – это ступень будущего успеха». Именно так мы должны воспринимать свою жизнь. Но при одном единственном условии, если сделаем вывод –

Итак, ведические книги, древние книги. В самих книгах утверждают, что знания существуют с момента творения Вселенной, самхиты говорят, сразу же. Потому что все творится уже в знании. То есть знание уже существует. Первое, что существует, знание или сознание. Или как говорит Библия, в начале было слово, и слово было Богом. То есть было живое существо, сверхживое существо. Вот это сознание, вселенское сознание, или его называют Бог, как угодно еще, или абсолютная истина, неважно сейчас, хорошо, сейчас это неважно, вот в нашем контексте, думайте как хотите. Но вот знание уже есть, и вот это знание является основой этого как бы мира, законов этого мира. Проявляется в этих законах физических, общественных, моральных, религиозных, политических, экономических, культурных, научных, каких угодно, человеческих. То есть мы по этим законам как бы живем, мы располагаемся в этой атмосфере знания. Как? Очень просто. То, что плохо для тебя, не делай другому. Ну, видите, у нас есть знание, есть сознание. Мы можем отличить плохое и хорошее. Если кому-то угрожать смертоносным оружием, человек испугается, скажет, не надо. Он же знает, что не нужно это. Спросите, это нужно? Можно тебя ударить по голове? Он скажет, ну зачем же? Есть знание, видите? У каждого из нас есть знание, полагаясь на которое мы существуем. Это знание определяет мою пищу, мою пару, мою профессию. Я знаю свою профессию. Я хочу это делать. Я знаю свою пару. Мне нравится эта женщина или тот мужчина, говорит женщина. То есть я знаю все эти вещи. Но только не знаю иногда, где это счастье. Вот я ищу вот эту личность или эту профессию, или то общество. Но знание есть внутри. Выражается в форме неудовлетворения. Вот я знаю, точно знаю. И каждый из нас абсолютно точно уверен, что должен быть счастлив. Откуда вы это знаете? Откуда вы знаете? А может быть, совсем и не нужно этого? Кто сказал вообще? С чего, в общем, взяли-то? Что должны быть счастливы? Да зачем страдать спокойно, да и все. Все страдают, смотрите. Кто тут не страдает? От мала до велика тут вся вселенная страдает. Ну и что? Не надо ничего искать. Успокойтесь. Нет, мы смеемся. Нет, что вы. Это совершенно каждый уверен. Вот это знание уже есть, видите? И когда живые существа вселяются в эту вселенную, я не буду описывать, как этот процесс происходит, это довольно сложная наука. Но так или иначе, мы тоже вселились вот на эту планету каким-то образом, видите? Как-то появились мы здесь. Посредством родителей этого рода, вот. Когда живые к ним обращаются свыше, обязательно к нам тоже обращаются свыше. Пророки, учителя, священные книги обязательно дают знания. Сейчас оно затеряно в массе литературы мирской, как бы. Вот просто впечатление, что Библия одна из книг, как бы, цивилизации. Или Коран — это одна из книг. Или Веды, Шастры — это одна из книг всего лишь. Нет, кроме этих книг ничего не существует. Остальное как-то отражает или искажает то же самое. Все об одном и том же говорится. Но либо в отражении, либо в искажении. Как королевство кривых зеркал. Вы заходите, объект один, отражений много, и все они разные. Вот так же одно солнце отражается с разных поверхностей по-разному. У него разнообразие отражения истины. А истина запечатлевается в священных книгах. Вообще, это знание мудрецы получали из солнца, огня и ветра. Так описывается. Из трех стихий. Просто услышав ветер, увидев солнце, вы можете многое увидеть, понять. Это наука. Если есть глаза и разум. То есть мудрецы прошлого могли медитировать, заниматься медитацией, могли понимать причинно-следственную связь и доходить до корня, для причины всех причин, обнаруживать ее. То есть это особый вид познания, нетрадиционные науки, сейчас их нужно восстанавливать постепенно. То есть способности человеческие нужно восстановить для этого. Мир уже есть, знания уже есть, теперь нужно научиться считывать, видеть. Ведь правда Ньютон что-то увидел? Простую вещь, которую видят все, всегда. Но он видит, что яблоко упало вниз. Он подумал, а почему не вверх? Если бы кто-то задал такой вопрос, что бы вы сказали? Что за глупости говоришь? Конечно, вниз вообще. Непонятно, о чем ты спрашиваешь. Но он спросил и открыл закон тяготения. Конечно, он не пронаблюдал все в подробностях. Он видел, что только яблоко упало. Он не заметил, что незрелые яблоки не падают. Но не заметил этого. Физики не написал ничего об этом. О времени. Это позже Эйнштейн добавил. И он также не заметил еще одну вещь. Но позже заметил, что когда яблоко падает, у него отпечаток остается снизу от удара. То есть есть действие и противодействие. Позже это также было изучено. Что оказывается, мир действия, противодействия — это причинно-следственная связь непрерывна. И по ней, как по ниточке, можно уйти куда угодно и понять все, что угодно. То есть веревочка, ниточка знаний есть у каждого из нас, если мы можем видеть причинно-следственную связь.

Мы на себя слишком много берем, переоцениваем свои силы. Опять все начинается за благо, кончается за упокой. И в конце концов такой человек все бросает. Говорит, ах так, я тут один тяну, все, никому здесь ничего не нужно. Все, я все бросаю. Ты так человек раньше хоть какое-то бремя своих обязанностей тянул. То, что он мог делать, он делал. А сейчас другая крайность. Человек вообще ничего не делает. Поэтому каждый из нас не должен переоценивать свои силы. И нужно работать сверх всякой меры. В конце концов, мертвые герои никому не нужны. И также, даже если нам какие-то боссы на работе говорят, ты должен взять на себя дополнительные обязанности, если наше тело дает сбои, или мы знаем, что оно может дать сбои, лучше не соглашаться. Потому что, в конце концов, ни за какие деньги мы не в состоянии купить свое здоровье. Олег Геннадьевич рассказывал историю про одного своего пациента. Этот пациент для того, чтобы заработать побольше денег, у него жена, ребенок, он стал работать в ночную смену. Но если человек долгое время не спит по ночам, его тонкое энергетическое тело начинает страдать. Это сказывается на физических болезнях, проявляется в форме очень серьезных хронических заболеваний. Он послушал его, этот человек жаловался на боли в области сердца. Олег Геннадьевич протестировал, сказал, что если так пойдет дальше дело, у тебя будет очень серьезная проблема со здоровьем. Но этот человек не унимался, он сказал, да, мне тяжело, но в этом охранном предприятии, где я работаю, платят очень большие деньги. Я нигде столько не заработаю. Мне нужно содержать свою жену и своих детей. Он не послушался. Он говорил, что у меня крепкое здоровье, я никогда не болел. Через год ровно у него случился сердечный приступ. С большим трудом Олег Геннадьевич смог поправить его здоровье. Сердце начало работать. И он сказал, увольняйся немедленно. Он сказал, я не уволюсь. И он продолжал работать. Через несколько месяцев у него повторился второй, приступ, и он умер. И сейчас эта жена осталась одна, без средств к существованию, и одной придется воспитывать ребенка. А кому нужен ее ребенок? Это факт. Поэтому человек должен подумать много раз, прежде чем насиловать свое физическое тело. Потому что здоровье не покупается. Очень тяжело его поправить. Деньги деньгами, но иногда люди ради денег гробят свое здоровье. Потом ни за какие деньги, ни за какие усилия не могут его поправить. Поэтому наказание за все это будет разочарованность внутренняя. И также очень серьезные боли и страдания на уровне тела и на уровне ума. Человек должен знать, сколько он может, определенную норму. И больше этого лучше не работать, даже за большие деньги. Потому что иногда за этот небольшой срок можно так угробить свое тело, что потом восстанавливаться нужно долгие месяцы, а иногда даже годы. Хорошо? Конечно, не все согласны с такой концепцией, но она очень правильная. Если это не экстремальная ситуация, не вопрос жизни и смерти, то лучше сохранять определенную.

смотреть на небо, плывут свинцовые тучи, и думать о Кришне. Вот он, идет вдоль Ямуны, в руках его посох, и дудочка из бамбука, перо павлини, желтые дхоти из шелка, за ним бежит неуклюжий смешной теленок. Но он не видит теленка, Ямуны, леса, не видит солнца, не слышит пения кукушек, шмелей жужжания и плеска волны о берег, в глазах его слезы. О чем же ты плачешь, Кришна? Он плачет совсем как ребенок, как маленький мальчик. Лебедь плывет по черным водам Калинди. Ветер с Ямуны играет его кудрями. О чем же ты плачешь? Слеза по щеке скатилась. Я плачу о тех, кто забыл меня и оставил. Я плачу о тех, кто обиделся и отвернулся. Кто счастье ищет навеки, покинув Вриндаван.

0: Так же, как мы говорим, мы питаемся, принимая силу, энергию, получая ткани, развиваются, головной мозг развивается. Если мы пьем молоко, у нас развиваются тонкие ткани, и мы можем понимать тонкие предметы, любовь, дружбу, то, о чем я сейчас пытаюсь говорить. Да, но у этого есть вторая сторона, обратная сторона, медали. Это что? Это надо выводить то, что является побочным продуктом. И вопрос. Выводить. Вопрос не в том, чтобы выводить или не выводить негативные эмоции. То есть не вопрос не в том, чтобы ходить в туалет или не ходить в туалет. Все равно, в конце концов, сходите. Сходится само. Ты это знаешь. Сколько гнев не подавляем, все равно выплеснется. Только не знаешь на кого. Чаще всего на тех, кто не будет сопротивляться. Кто не сопротивляется?
1: Дети.
0: Близкие. Дети в первую очередь меньше всего сопротивляются, поэтому... Все выплескивается на них, жены меньше всего сопротивляются, им достается, потому что партнер, я не могу это сказать, мужики морду набьют мне, начальник уволит, если я на него наору. А жена чего? Она жена? Или дети чего? Ну, главное, придумай, чего орешь. Ты чего опять дрянь, там я тебе сколько раз говорил, что ты там, не важно чего, что-нибудь найдется. Ребенок всегда какие-то вещи делает, которые... Поэтому вопрос не стоит в том, ходить в туалет или нет. Ни для кого такой вопрос не стоит, правда? Вопрос, ходить туда вовремя и осознанно, или ходить спонтанно. Да? Кто за то, чтобы в туалет ходить спонтанно? Поднимите руку. Когда случилось, как бы? Ну, может быть, вы с этим и смиритесь, но окружающие вряд ли, правильно? Что-то такого не происходило, что я уже сходил, как бы, да? Оказывается, человек должен под контроль взять эти вещи. Оказывается, он должен взять под контроль. Первое, он должен перестать стыдиться этого. Раз. Ну, то есть, признать это как факт. Я хожу в туалет, друзья мои, я должен вам признаться. Можете меня не слушать, можете не уважать меня больше как лектора. Я хочу туда и пойду туда сразу после лекции. Я вам признаюсь. Поэтому... Эти четыре, то есть в семейных отношениях, когда накапливается энергия, чем больше люди живут в очень близких отношениях, в любви, во взаимодействии, тем больше накапливается эта энергия. Вот в чем факт. И вот почему браки устают, потому что это все равно, что вы, ну не знаю, чистите, работаете пылесосом, к примеру, и понятия не имеете, что из него тоже надо вынимать пыль. Вы думаете, что это такое просто мистическое устройство, оно просто разлагает... На пыль на первый элемент, например. Вам продали, просто какой-то разводило, пришел, он говорит. У нас удивительная программа, это даже не водный пылесос, это пылесос, разлагающий пыль на первые элементы. Он превращается в кислород, водород, да, и обогащает озоном атмосферу в вашем доме. Вы что-то по ушам поездили, вы купили, и думаете, а, нормально. Вот примерно такая картина у нас о браке и отношениях. Мы пылесосим любовь, дружба, любовь, хорошо, взаимопонимание, все, то есть бурлят эмоции, кипят, появляется побочный продукт. Пылесос уже, лампочка там, знаете, уже гудит, и там лампочка начинает мигать у них тогда, когда этот резервуар перенаполнен. И мы говорим, что-то с пылесосом, надо в ремонт его нести. Или там начинаем стучать по нему. И жены вытряхивают хорошее настроение. Думаю, что тут такое было, нормально же было в начале, когда мы поженились. Давай, что-то веселее, бодрее. Как бы вы дубашиваете ее такой, террор такой, да? И жена говорит, что ты меня не любишь совсем, то туда-сюда, да. Оказывается, просто накопились эти четыре эмоции. Если супруги не имеют возможности их как-то реализовывать, это очень большая проблема. И такие эмоции могут накопиться в любых отношениях. Чем более они эмоционально насыщены и нам важны в жизни, тем более накапливаются эти эмоции. Вопрос, как от них.

когда мы, будучи с вами трансценденталистами великими, говорим, что да, все, никаких обязанностей исполнять не надо. Но духовный путь начинается с этого. Духовный путь начинается с того, что я понимаю, я не просто маленькая душа со своими мелочными желаниями, что есть высшее предназначение у меня. И чтобы реализовать это, я должен хотя бы сначала исполнять свои собственные обязанности. И если человек не может сразу отказаться от деятельности, он должен заниматься своей деятельностью. И это будет йогой. Если эту деятельность он принесет Кришне. Если в конце концов он соединит эту деятельность и будет делать ее не ради самого себя, а таким образом, карма-йога подводит человека к очень важной границе, пониманию духовной природы. Пока я только занимаюсь исполнением своих собственных желаний, думаю только о себе, я ничего не пойму. Я все время буду пытаться исполнить свои желания, желания будут расти, исполнять их не удастся, я буду все время в беспокойстве, в тревоге, в горе. Стоит мне попытаться исполнять свои обязанности, а не желания. Думать не о себе и, в конце концов, делать это ради высшего целого. Я буду постепенно-постепенно обретать все больше и большую силу. И дальше следующий шаг или следующий этап – это философское постижение истины или гьяна-йога. И Шрила Прабхупада, он говорит, что в конце концов человек должен сделать синтез того и другого. Так, если я просто исполняю свои обязанности, это религия. Религия может превратиться в фанатизм, может привести меня к фанатизму. Так, теперь гьяна-йога что такое? Гьяна-йога – это простая вещь. Гьяна-йога значит, я беру и отфильтровываю все ненужное. Я беру свою жизнь, беру свое сознание, беру все то, что у меня есть. И все временное, все ненужное отфильтровываю. Начинаю делать этот анализ. Я очищаю свою душу от всего временного. Потому что душа вечная по определению. Душа есть своя природа. И я начинаю думать, как эту природу найти. Я начинаю внутри ее искать. Так? И при этом я отказываюсь от всего ненужного. Иначе говоря, первый способ карма-йоги стабилизирует наше эго. Дает нам возможность утвердиться в нашем «я» через исполнение своих обязанностей, выйдя за пределы. Гьяна-йога очищает от всего ненужного, от всего временного. Позволяет нам выйти за пределы ограниченных каких-то вещей и разрушает, полностью разрушает наши ложные концепции, наши ложные представления о самих себе. И после того, как я очистил или отфильтровал себя, есть третий, самый высокий путь. Этот самый высокий путь представляет собой синтез первого и второго. Шрила Прабхупада объясняет здесь это. Он говорит, что если у меня есть просто обязанности, то это может превратиться в сентиментальность или фанатизм. Если у меня есть просто обряды какие-то. Иногда карма понимается как обряд. Пришел в храм, поклонился там, Ганеш сидит, толстый, с хоботом. Поклонился ему, копеечку положил. Люди становятся либо фанатиками, либо сентименталистами. Есть люди, которые занимаются философии, так и тоже скучно с этими людьми. Начнут что-то там говорить, то сё, и думаешь, что делать? Есть синтез. Этот синтез философии и религии, кармы и гьяны, синтез всего того, что мы делаем, называется бхакти или любовью. В конечном счете человек обретает свою настоящую подлинную цельность, когда он, понимая свою духовную природу, начинает понимать, что моя духовная природа не полна до тех пор, пока я не употребляю или не применяю свою природу в служении Высшему. На самом деле в этом мире частицы всегда стремятся к целому. Вода куда стремится? Вся вода куда стремится? Все реки куда текут? В океан. Камни, когда мы кидаем, куда падают обычно? На голову, да. Камни к камням падают. Вода стремится к большой воде. Огонь куда летит? К солнцу летит огонь. Так, любая частица всегда стремится к целому. Мы – частица, частица духа. И наша истинная природа, истинное предназначение в чем реализуется, в каком стремлении? В стремлении к Богу. Природа души – искорка духа. И эта искорка духа всегда стремится к большому духу, к духу, который представляет собой Кришна. И это стремление к нему называется бхакти или любовью.

Есть вера в трех гунах материальной природы, в трех измерениях. Три типа в целом. Они могут смешиваться во многих градациях, но в целом генерально три. Низший тип веры – это вера в призраков и духов. Для некоторых это духовность, занимаются черной магией, допустим. Это поклонение пишачи. Призраки и духи могут исполнять некоторые желания, если вы знаете, как удовлетворить этих существ, путов. Это раздел черной магии. Также есть всякие суеверия, есть также кладбища умерших людей, которым поклоняются, они возвеличивают вот просто умерших людей. Это все в невежестве вера. Поклоняются могилам усопших и призракам и духам, суеверные до какой-то степени. Все. С кем эти люди общаются с такой верой? Это вера в гуни невежества влечет их к приему одурманивающих веществ в основном. Главным образом, они верят вот в это, что это главный как бы стиль жизни потом. Заработал, и ты можешь наконец отпраздновать свою работу. Отдохнуть, принять какое-то одурманивающее вещество. Выпить на праздник, погулять, расслабиться, они говорят. Это тамас, это вера в тамасе. Это интересный момент, потому что людей, принимающих интоксикации, не только спиртное, еще и наркотики есть, они, многие, большинство считают, что это духовные прозрения, трансцендентные медитации, ЛСД. Тимоти Лири открыл ЛСД еще в 60-х годах в Америке синтетическим путем. Это дорогой препарат. И когда он был открыт синтетическим путем, стал доступен, легко доступен. И он проводил опыты на людях и на себе различными дозировками. И выяснил, что определенные дозы ЛСД раскрывают некоторые психические центры, которые никогда не раскрылись у человека. И он прозревает. Он начинает видеть другие миры, он начинает понимать, читать мысли людей, он начинает понимать конфликты Бога и сатаны, демонов и полубогов. Как бы. ЛСД дает возможность все это ощутить. Он написал руководство по принятию ЛСД. Брошюру Тимоти Лири. Ее можно было купить в любом киоске в 60-х годах в Америке с ЛСД, леденцами от леденцов до препаратов. С точными дозировками. И люди принимали это и думали, что это трансцендентная медитация. И в итоге они все стали просто наркоманами. Все их жизни разрушены были. Все. ЛСД это не шутка. Также при помощи ЛСД лечили от алкоголизма в то время. Применяли, потом отказались. То есть он принимает ЛСД, алкоголик, нужную дозу, видит все эти потрясающие вещи, плачет, кается начинает, становится на колени, молится всем богам на свете, все, потому что он начинает это все видеть, и становится наркоманом. Конечно, уже алкоголь не принимает никогда. Но становится наркоманом. Вот такой результат. Тоже отказались от этого. Это вера в невежестве называется. Она дает нам возможность увидеть тонкий мир. Известно всем, что если пьете спирт, этиловый. Чем кончается? Белая горячка называется. Это не белая горячка. Просто видите тонких существ. Разных, маленьких всяких. Они шутят с вами, смеются. Начинают общаться, вы начинаете воспринимать этот мир. Вас считают сумасшедшим. Оно так и есть. Но вы видите тот план, который вам не нужно видеть просто. Вот к чему приводит вот эта вера. Самоубийца относится к этой же категории веры. Безверие. Это что? Неудовлетворенная вера называется. Ненаучная вера приводит к полному безверию. Я больше отказываюсь от любой веры, даже в себя не верю. Это антипод веры. Это результат, конечно, тамаса. Это суицидальное настроение также.

0: восстановить мужскую природу. Она зависит напрямую от женской. То есть на самом деле мужчина начинается по-настоящему когда? Ну, когда у него появляется женщина. Когда он говорит, вот эта женщина моя. Когда у него появляется чувство собственности по отношению к какой-то женщине, с этого момента он чувствует, что я мужчина. До этого он чувствует себя просто мальчиком. Как только у него появляется женщина, он говорит, все, я мужчина. И он берет за нее ответственность. И вот если ему повезло в этом плане, если женщина тоже обучена, она знает свою природу, правильное предназначение, то она раскроет его потенциал. Это либо мать, либо жена целомудренная, которая помогает ему раскрыть потенциал. Потому что иногда мужчина не знает о своем потенциале, не может его раскрыть. Вот, если он одиноко живет, он не знает о своих возможностях. И женщина — вдохновляющая сила. Но в то же время она может полностью разрушить их отношения. Вот так вот, знаете, 50 на 50. Может разрушить. Поэтому вот как только они приходят к этой сфере чувственных наслаждений, возникает ощущение, что цель достигнута, и люди перестают развиваться. Как только мальчик замечает, что рядом с ним сидит девочка, у него появляется к ней живой интерес, они входят в сферу чувств. Вот с этого момента мужчина больше не задает вопросы о смысле жизни. До этого он свободный, как лебедь, он путешествует, он что-то делает, у него есть какая-то цель, и он является объектом, для которого наблюдает женщина. Первая строит отношения с ним она его привлекает. Если он неустойчив, он попадет под ее влияние. Она делает это невинно. Она не первая знакомится, она просто провоцирует отношения. Как они это делают? Он просто ходит туда-сюда перед мужчиной, мимо, туда-сюда, и он сам подходит, начинает строить отношения. До этого он свободный, как лебедь, и очень сильный. У меня кот жил. Брамачари, монах. Не ел даже ни мяса, ничего, ни рыбу, только дыни. Цветом такой рыжий, глаза на этих горели. Он так прыгать умел, что от одной стены до другой стены. Он такой вот прыткий, сильный такой, мощный. Ну вот это кот. Ну однажды с ним что-то случилось. Вы догадываетесь? Я услышал дикий-дикий вопль. Думаю, что он кричит? Кто кричит? Кто кричит? Смотрю, он кричит на крыше. Я понял, он ищет кошку. И когда он нашел свою кошку, он исчез. Все, больше мы его не видим, как бы женился. Поняли, все, семейная жизнь началась.
1: Мясо стало есть.
0: Да, начал все уже исполнять желания. И что же дальше? Однажды он вернулся. И когда он вернулся, мы его не узнали. Это было что-то такое страшное, знаете, худой, облезлый, уши порваны, глаза такие какие-то измученные, и шея такая длинная, весь ободранный в битве, как бы, с семейной жизнью. За семейной жизнью. То есть мужчина может потерять свой блеск в отношении к женщине, а может наоборот приобрести большую силу. Может приобрести большую силу.

люди, которые вам особенно близки. Это практически кандидаты на дружбу. Но либо они были вашими друзьями, но потом стали товарищами. То есть, что я имею в виду? То есть, надо понять, сказать, что такое дружба. Дружба – это тоже форма любви, она известна как сакхи-раса. Она может быть возникать только между людьми однополыми. То есть, не возникает дружба между мужчиной и женщиной. Товарищами могут быть мужчины и женщины, товарищами, но друзьями нет. Для того, чтобы быть друзьями, нужно иметь два фактора должны проявляться. Первый – это то, что вы можете пожертвовать жизнью. Ну, всем, не только это жизнь, это как крайний вариант. То есть вы можете полным пожертвовать. Но у вас происходит заменное. То есть здесь взаимный обмен. Вы что-то делаете для своего друга или подруги, и он или она делает для вас. Но делает для вас это не в том равных, а он всегда идет, здесь конкуренция некая. То есть каждый раз мы стараемся сделать что-то больше, что-то лучше. То есть вот он нам что-то сделал, думаю, не надо, надо ему что-то еще лучше сделать. То есть так дружба, такое соревнование происходит. Это первый такой признак дружбы. Второй признак дружбы – это способность принимать другого человека полностью таким, как он есть, со всеми его недостатками. Не то, что идеализировать, не видеть их. Нет, видеть, но принимать. Принимать и не пытаться его сломать, изменить, еще что-то. То есть просто принимать его таким, как есть. И, конечно же, принимая, в общем-то, вы можете раскрыть свое сердце и сказать ему все. Вот все, полностью, подчистую. Любую проблему, самую-самую, которую вы будете от всех скрывать, даже, может быть, от своего мужа и жены, вот раскрыть ему свою проблему, суть, чтобы спросить совета. Например, вы можете покаяться даже. Если больше покаяться не всегда вы можете найти. И пойти там к священнику, это же тоже друг. Не каждый. Тут же покаяние – это такой очень сокровенный процесс. А перед другом или подругой можно покаяться в чем-то? Рассказать о том, что вы такое натворили, сделали. И он вас примет, понимаете, в чем дело. И через него пройдет закон очищения. И через него проявится Господь. Почему мы говорим, что не может быть дружбы между мужчиной и женщиной? Они могут быть в лучшем случае товарищами. Потому что мужчина не расскажет всего женщине, женщина всего не расскажет мужчине. Не расскажет, и не бывает так. То есть не может женщина все рассказать мужчине, а мужчина все женщине. Это считайте как существа другого из разных миров. Вот они так устроены. Поэтому даже в отношениях возлюбленный, возможно такое полное откровение только в том случае, если они действительно вторые половинки. Но это встречается крайне редко. Если они вот нашли друг друга, именно в такой форме в открытой расе. А в дружбе, да, то же самое. Не значит, что ваши друзья – это ваши родственные души. Нет, совсем не обязательно. Просто вот у вас такая совместимость хорошая в этом воплощении. У вас какие-то могут быть совместные цели. И сейчас, если человек имеет одного друга или одну подругу, это считается очень хорошо. Вы должны проверить, действительно это так. Действительно у вас такие отношения или нет. То, что к этому надо стремиться, то, что человек не может жить без друга или подруги, это правда, потому что перед кем-то кто-то должен быть в вашей жизни, перед кем вы сможете полностью раскрыть свою душу.

что такое мысль? Это главный аспект во всех мистических совершенствах, используются непосредственно наши мысли или наш ум. Итак, все мы знаем, что скорость света равна 300 тысяч километров в секунду. Такая очень огромная скорость световая. Но скорость нашей мысли, она гораздо быстрее. Стоит только подумать о Луне, наш ум сразу контактирует с силой Луны или сразу с Луной контактирует. Моментально, в доли секунды мы находимся сразу на Луне. То есть мы как только подумали, сразу уже наш ум сконтактировал с Луной. И в Ведах говорится, что йог, который обладает логима ситхи или становится наилегчайшим, ему стоит только подумать о Луне, он сразу там появляется. Вот такая способность логима ситхи. То есть благодаря уму это как бы основа, это основа, позволяющая нам делать удивительные вещи. И мы с вами будем разбирать и усиливать наш с вами разум, ум, чтобы наши чувства, они успокоились и дали нам возможность заниматься собой самим. Мысль – это великая сила. Для нее нет никаких преград. То есть она может проникать через любые предметы, проникать в любые слои. Мало того, наша мысль, она может проникать в наши различные казуальные тела, там, причинные и так далее. Она может проникать даже в наши тонкие структуры и также в грубые структуры, такие как камни. Вглубь камня можно проникнуть. Есть такие люди, которые могут за счет мысли определить, что сколько спичечек находится в коробке. Они могут проникнуть умом туда, распространить свой ум на коробок и стараться понять с помощью ума, с помощью мысли, сколько там спичечек находится. Вот такое интересное, забавное развлечение вы тоже можете им попробовать, использовать его на практике для того, чтобы понять, сколько же все-таки там спичечек находится. Тренировка ума называется. Если у нас хорошие мысли, то они оказывают благоприятное влияние на нас самих и, мало того, на окружающий мир. Плохие мысли, они вредят нам и вредят также всему населению, которое нас окружает. Говорится, что мысли, они имеют природу всепроникновения, мы с вами это выяснили. Поэтому даже грязные мысли, они проникают в различные слои и они оскверняют все в округе. И все вы знаете, что когда заходите на кладбище, то вы ощущаете такое состояние страданий, скорби. Почему? Потому что там сгусток этих мыслей. «Ой, мой родственник ушел, как же я без него буду жить? Что же мне теперь дальше делать?» И все эти мысли, они остаются в этом месте. И чем дальше от этого кладбища, тем меньше влияние мыслей на пространство, понимаете, да? Но сгусток находится там, где они произведены были, то есть когда, где они вышли, там сгусток находится. И поэтому мы ощущаем себя в этом месте не очень хорошо. И мысль или вот эта созидательная способность мысли в руках йога, она имеет свойство преобразовывать, возрождать, созидать и даже принимать различные формы. Просто подумали о торте. Чем сильнее сконцентрировались на торт, тем более реален он есть. Чем сильнее все просчитали, увидели все эти розочки, которые на торте, да, там крем, так размышляли. И чем сильнее, тем реален он, этот торт есть. И если йог или мистик обладает сильным разумом и сильным умом или силой мысли, то он может даже сделать так, что он просто произведет этот торт с помощью мысли. Представит его, и торт появится по-настоящему. Потому что мысль, она находится выше, чем химические элементы. Согласны с этим? Могу объяснить так. Бог помыслил, чтобы создать химические элементы и сочетание всего этого мира. Да? И они появились. То есть мысль, она стоит выше, чем химические элементы, весь этот материалистический мир, вот эта материя. Мысль выше стоит. Поэтому логически мы понимаем, что за счет мысли мы можем сделать так, что химические элементы вместе соберутся в одном месте и произведут то, что мы хотим. С помощью силы ума, силы мысли можно делать те вещи, которые просто немыслимы. И все вы с этим сталкивались в своей жизни. Например, многие знают, особенно в детстве это проявлялось более так реалистично, когда мы заболевали чем-то, да, допустим, палец поранили, и мама говорит, все, надо зашивать. И будучи маленьким, мы боимся зашивать. Для нас это шок, потому что мы считаем, что да, я это тело, как меня зашивать? Очень страшно и больно. И что ребенок в этот момент начинает делать? Он начинает говорить, нет, не надо, все само заживет. И уникальна такая вещь, что когда приводит его к врачам, то там уже практически все зажило. То есть он так настроил свои мысли, чтобы только зажило, чтобы только не зашивали.

известная притча о мудреце, которого сделали советником при дворе царя. Очень известная притча, все время рассказывают. И как следует, все придворные испытали к нему зависть. Когда кого-то назначают, все тут же зависть испытывают. Как же так? Почему не меня? А чем я хуже? Это проблема должностей. Должность одна, а желающих всегда тысячи. И кого-то все равно нужно назначить. И остальные все, почему не меня? Ну, я ему покажу. Почему не я? И они ему стали завидовать и стали следить за каждым его шагом, чтобы на чем-то подкараулить. При случае как-то его сместить с этой должности. И однажды они пришли к царю и сказали, что вот этот новый вот мудрец каждый день запирается в какой-то подозрительной комнате, никого туда не пускает. Ничего не понятно, что он там делает. Наверное, советуется со злоумышленниками. Наверное, какие-то козни затевает. Наверное, хочет революцию какую-то устроить. Все это очень подозрительно. Заговорщики какие-то там собираются. Дворцовый переворот. И долгое время царь об этом слушать не хотел. Обычно руководители очень разумные. Они знают, что всегда все на всех жалуются. Руководители знают это. Что все всегда жалуются на руководителя. Поэтому нельзя обращать на это много внимания. Потому что руководитель — это всегда такой, в общем-то, вечно виноватый человек. Потому что в этом мире никогда ничего нормально не получается. А виноват всегда руководитель. Тут ничего нормально сделать невозможно. Мир такой, тут как-то все не получается. Но как-то эта тайная комната его раздражала. Он стал о ней думать. Не давало ему это все покоя. И в конце концов он понял, что надо узнать, что там происходит внутри этой маленькой комнаты. И однажды, когда мудрец выходил оттуда, появился царь со всем своим окружением и потребовал показать ему, что там внутри. Мудрец какое-то время сопротивлялся, но так как царь настаивал, от царя не спрячешься, ему пришлось пустить его внутрь, и они зашли внутрь, там ничего не было. Не было, только на стене висел какой-то рваный плащ. Стояла какая-то палка кривая, чаша для сбора подаяния, какая-то ерунда. Ничего ценного нет, все опешили. Думали, он какие-то ценности хранит, или там оружие, или еще что. Ничего нет. И тогда все потребовали, расскажи, что за секрет, что за тайна, что ты делаешь вообще. И мудрец ему объяснил, что находясь на царской службе, он каждый день приходил в эту комнату, чтобы напоминать себе, кто он такой. Кем он был до этого, что он был простым человеком. Ходил в простой одежде. У него была простая палка. И просто волей случая его сделали министром каким-то при дворе. Говорит, и вот это именно мне помогало быть нормальным советником. Потому что я никогда не гордился. Я все время, каждый день себе напоминал, что я простой человек. Просто какое-то время мне нужно вот побыть министром. Побыть великим. Так и мы попали в этот мир, в котором надо исполнять свои обязанности. Это мир обязанностей, обязанностей много. Надо работать как следует, следовать правилам местной культуры, исполнять законы. То есть вести себя как подобающему члену общества. Но ни в коем случае нельзя забывать свою изначальную природу. Мы пришли в мир временной любви. Это проблема, здесь все временно. А пришли мы сюда, потому что потеряли любовь вечную. Почему мы оказались в мире временной любви? Потеряли вечную любовь. Любовь чистую, любовь бескорыстную. И теперь наша задача простая – вернуть ее. Мы постоянно видим вокруг временную любовь. Значит, нужно возвращать любовь вечную. Вернуть нужно во что бы то ни стало. Это и есть смысл жизни. Фактически этим определяется смысл жизни. А в мире времени...

0: Если у человека вот эта есть способность разбираться и идти до конца, как все устроено, если он идет дальше, ну, в смысле, действительно разбирается, то ему надо разбирать о том, а на каких принципах устроен этот мир. Но если ты такой умный, почему ты такой несчастный? Если ты такой умный, почему ты такой печальный? Почему ты не узнал, а где же счастье? Почему же ты не узнал, а на каких, по каким принципам надо жить, чтобы быть счастливым? Куда же ты используешь свой интеллект? Это же глупо.
1: А может, он счастливый?
0: Тогда надо у него спрашивать, как ты стал счастливым. Если он несчастный, то тогда куда ты тратишь свой интеллект? Итак, этих людей, которые, ну, вот есть интеллект, если они правильно им пользуются, мудрость используют правильно, они начинают узнавать принципы этого мира. И они точно догадаются до того, что в этом мире есть этот принцип отдавания. Что чем больше человек проявляет эгоистические какие-то тенденции, тем труднее ему жить в социуме, тем труднее вообще как-то ему испытывать счастье. Есть такой момент?
1: Предназначение – это отдавать все, что нам надо общество.
0: Подождите, я сейчас скажу точно. Что для него означает. И вот таких людей, вот если человек вот так использует свой интеллект, он начинает исследовать эту тему, то в нем, если он узнает эти принципы, то это будет проявляться внешне, в том, что у него будет проявляться

0: вечера. Приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио. Спасибо, что проводите это время вместе с нами, ведь мы продолжаем с вами знакомиться с тем, как понять своего партнера и построить гармоничные отношения в семье. И благодаря этому, конечно же, немаловажно развеять мифы, которые связаны с отношениями мужчины и женщины. И в этом нам помогает Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Голая правда». Итак, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм-группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Благодарю вас, что вы сегодня с нами. Несмотря на небольшую задержку, хочется разобраться в том, как же устроены мы, как же устроены наши близкие люди, и как мы поступим. Начнем ли с вопросов с прошлого эфира, как и всегда?
1: Да.
0: Хорошо, чудесно. Так, сейчас посмотрим, что у нас осталось с прошлого эфира. Вот интересный такой вопрос у нас остался. Как отличить голос Бога в сердце от голоса ума или обиды в тяжелых случаях? Иногда как будто бы он мне подсказывает, что эти отношения не мой путь.
1: Да, благодарю вас. Отличный вопрос. Голос Бога, он спокойный, скажем так, и он дающий счастье. Голос ума, он будет зачастую кричащий, прямо он не будет делать тебя спокойным. То есть даже если какие-то придут тяжелые ситуации, очень неприятные какие-то действия, голос Бога, он будет говорить, что да, так нужно. Что нужно расстаться с этим человеком, или что, ну, действительно, ну, что-то мы потеряем, но так нужно. Такова судьба получается. Голос жема всегда будет исходить из позиции «я», «моё», «хочу», «сейчас». И веда сказано то, что гуна страсть, она вначале сладкая, потом очень горькая. А гуна благости, она вначале горькая, потом сладкая. Что имеется в виду? Если в страсти строить отношения, женщина может показать свое тело, получить комплименты восхищенные. Мужчины могут какие-то даже большие роскошные траты сделать. У вас будет замечательный бурный секс. И потом горечь пойдет, потому что вы поймете, что на самом деле, что вас просто вами попользовались, и никто за вас ответственность брать не будет. Мне деда, кстати говоря, прямо сказано на эту тему, что чем откровеннее женщина одевается, тем более демоничные будут мужчины. А в гуне благости это действие, которое вначале кажется ядом. То есть такая женщина, она изучает, как надо одеваться, как надо говорить, какие вещи нужно себе проработать. И перебирает десятки и сотни анкет на сайтах знакомств, ходит на сотни свиданий. Терпит мужчин, скажем так, чтобы не открывать свое сердце, чтобы не привязываться слишком сильно. И потом она в конце получает очень сладкий результат, то что достойный мужчина. Потом следующий этап, когда они поженились, она... Яд заключается в том, что нужно потерпеть в какое-то время бытовое насилие со стороны мужа. Хотите верить, хотите нет, я подозреваю, что оно у всех женщин бывает, что у женщин зачастую стандарты чистоты гораздо выше, чем у мужчины. Для вас шок, как можно быть таким грязнулей. Но если вы в гуне благости делаете... Терпите, объясняйте, не стесняйтесь, то есть неправильно терпите, имейте, то есть вы говорите о своих пожеланиях, уважаете мужчину, но при этом не оскорбляете его. То тогда вы получаете правильные плоды. Затем рождаются дети. У детей тоже есть нюансы, где-то вначале нужно влить яд, а где потом получаешь нектар. Вот. И то же самое и во всех остальных ситуациях. Гуна благости проявляется, что она требует каких-то вначале твердых, тяжелых решений, не очень приятных, но потом она будет давать очень приятный сладкий вкус, получается. И вот такая вот отличие, на мой взгляд, отличие голоса Бога от голоса ума в сердце.
0: Очень Благодарю, Арсений. Очень интересное и подробное описание, особенно как это почувствовать с точки зрения вед. Мне кажется, это ценный был ответ не только для наших отношений, но и в целом для отношений с Богом. А вот следующий вопрос, мне кажется, фундаментальный, тоже хочется его озвучить, пришел к нам от женщины. Должен ли муж удовлетворять все мои потребности, или это не его обязанность? Просто все эти фразы: муж не подруга, муж не папочка, муж не психолог и так далее. Какова тогда его роль в моей жизни, если иногда я действительно нуждаюсь и в заботе, и в понимании, и в поддержке?
1: Так, я запомнил: муж не папочка, муж не психолог. Что еще там было сказано?
0: Муж не подруга. Повторить? Да, муж не подруга. Но вот как понять роль мужа, если вот в этих, видимо, и защите, и общении, и понимании, и поддержке женщина нуждается? Может ли она надеяться на это в отношениях, или все-таки это лучше искать где-то на стороне?
1: Да, очень много чего намешано здесь. Я попытаюсь по частям ответить на этот вопрос. Муж не папа, это однозначно, это очень правильное понимание, очень зрелое идея заложена. Что значит муж не папа? Если мы говорим про маленькую девочку, то маленькая девочка, по сути говоря, только получает от родителей. То есть у нее нет таких вот прямых обязательств, что делать она должна родителям. У женщины, когда она выходит замуж, у нее много обязательств есть. Она должна говорить о своих чувствах. Она должна, скажем так, понимать, чего она хочет. Маленькую девочку от нее не требует, чтобы она понимала, чего хотела, в принципе. То есть это ее родители очень аккуратно направляют. Но взрослая замужняя женщина, она должна понимать, чего она хочет. Потому что если она не поймет, то уж, простите, как муж это может понять, получается. И уж тем более не говорится о том, что женщина должна быть инфантильной и безответственной. То есть смотрите, если маленькая девочка разбросала игрушки, вот что-то еще такой беспорядок сделала, то в принципе папа должен действительно решать эти вопросы. Но взрослая женщина должна быть аккуратной, у нее должна быть своя ответственность. Вот. И уж тем более она должна отвечать за свои слова. То есть если она что-то ляпнет какому-то мужику на улице, она должна понимать, что... Не надо и последствия отгребать, это имеется в виду. Поэтому действительно муж — это не папочка. То есть это не тот человек, который будет думать о тебя, который будет постоянно спрашивать и который будет полностью подстраиваться под тебя. Нет. Это действительно позиция девочки. Вторая позиция — это муж-подруга. Не подружка имеется в виду. Да, действительно, это так. То есть это... На самом деле, очень страшная вещь, из-за которой страдают многие женщины, потому что многие женщины думают, что сильный и хороший мужчина – это тот, который себя больше понятен для женщины. То есть он такой вот мягенький, деликатненький, такой сладенький язычок у него. Он всегда легко соглашается, всегда любит наслаждаться, как женщина. И это ложь, на самом деле. Всем советую посмотреть фильм «Голая правда». То есть там, когда главная героиня звонит психологу в эфир, говорит, он романтичный, он любит природу, он любит гулять. Ну, вот такие все женские вещи. Он говорит, ты кого описываешь? Ты свою подругу описываешь или мужика? Ну, то есть нормальный мужик, он любит в первую очередь женщине, хочет с ней сексом заняться, извиняюсь, засадить ей. Но ему хочется решать вопросы, ему хочется чувствовать то, что он доминирует, то, что он главный. Вот. Так устроено классическое мужское эго. И когда женщина не понимает и общается с мужем реально как с подружкой, шутит с ним, знаете как, да что ты там говоришь, какая-то глупость. Женщина это нормально пройдет, женщина поймет, но с мужиком нет, потому что у мужчин эго в 7 раз больше, чем у женщины. И он хочет всегда лидировать и доминировать над женщиной. Он будет таким нормальным мужчиной, такой немножко.

0: Ну, не надейтесь. Ищите подруг, женщины, каких-то своих родственников, потому что вам одного мужчины будет не хватать для общения. Вам будет казаться мало, но на самом деле для него это много может быть. Поэтому действительно, мужчина это не подружка, это в первую очередь авторитет, это лидер. Как, ну, если вы делаете так, что вы это чувствуете и каким-то своим поведением подтверждаете это, тогда вы действительно будете испытывать кайф. И тогда у мужчины будет желание как-то под вас подстраиваться, где-то быть более мягким, более деликатным, но базовая потребность мужчины то, что он герой, он лидер, он защитник. Вот. Поэтому действительно мужчина не подружка. И третья часть о том, что мужчина не психолог. Как по мне, это абсолютно не соответствует правде. Иногда женщине может быть удобнее какие-то свои переживания и беспокойства слить мужчине, чем идти к психологу. Это абсолютно нормально для женщины, потому что другая личность — это все равно другая личность, как бы. А тут она знает, что мужчина надежный, что он ее защитит. И на самом деле это уже мое в какой-то степени субъективное мнение, что мужчина может именно вступать легко психологом в семейной жизни, просто выслушивая, просто успокаивая женщину, просто поступками доказывая то, что он ее любит. И это абсолютно нормальная практика. Опять же, никто не отменял разум. Если вы видите то, что мужчина не выводит очень долго ваши эмоции, он не может часами слушать про ваши какие-то травмы, тогда идите к психологу. Но сама по себе базовая функция того, что женщина приходит к мужу и сливает свои беспокойства, меня это беспокоит, это абсолютно правильная позиция, это в какой-то степени это роль психолога у мужчины. Поэтому вот с этой третьей фразой я вот не до конца согласен, скажем так. И нормально, даже если какая-то женщина может хотеть сливать беспокойство только своему мужу. Если вы видите, что он после этого не уползает и 2 часа не лежит в ванной под холодной воде, чтобы прийти в себя, значит, это он более-менее тянет. И на самом деле, если у вас хорошо, качественно простроены отношения, то это будет создавать такую атмосферу, низкое сердце, и он будет расслабляться, эти все боли будут постепенно отпускать в него. Это если хорошие отношения. Если нет, если вы уже пришли изначально травмированный, да, возможно, нужно идти к психологу, чтобы тоже не прибить мужчину. Поэтому есть определенная такая гибкость, скажем так. Но в целом то, что, ну, как бы, если мы мужчину лишаем этой функции, выслушивать беспокойство женщины, успокаивать ее, то это важнейшая часть мужчины. Потому что это про контроль чувств правы для мужчины. У мужчины только 2 основных качества – это ответственность и контроль чувств. Вот когда женщина приходит и беспокоится, это контроль чувств. Если его что-то задевает в этих беспокойствах и словах, он должен сам идти разбираться, идти к какому-то старшему, идти к какому-то психологу и думать, почему он это не может вывести. А иначе что получается? Что женщины как? С мужчинами наслаждаются, психологом свои беспокойства сливают? Ну тогда это 100% будет ситуация, когда эта женщина будет изменять своему мужу психологом. То есть если мы говорим про какую-то временную акцию, что там она походила какое-то время, и все, и потом мужчина полностью это вывозит, это один разговор. Но если прям такой поток, что она ходит постоянно к психологу мужчине, очень вероятно, что она просто переспит с ним, потому что у женщины будет само собой естественное влечение пробуждаться к тому мужчине, который может ее беспокойство выслушивать. А на кой черт тогда нужен этот мужчина? Ну, банкомат, деньги еще может зарабатывать. Ну, такое себе, скажем так. Обычно этот мужчина еще будет получать какие-то женские проклятия, потому что она будет интуитивно чувствовать, что этот мужчина не выполняет свою функцию. У него еще дела пойдут не очень. То есть такие отношения с большой вероятностью будет ждать крах. Поэтому не стесняйтесь, приходите к мужчинам и сливайте им свои беспокойства. Это все 3 роли, Анна? Больше там не было?
1: Насколько я знаю, нет. Но вот хочется понять, и как раз главный был вопрос, а какую роль тогда мужчина, да, играет в жизни женщины, и какие потребности, как бы так сказать, его задача удовлетворять?
0: Да, благодарю вас. У мужчины 2 основных, скажем так, роли, скажем так, в семье получается. Первая роль – это в первую очередь решала. То есть в первую очередь мужчина должен решать вопросы женщины. Вопросы с недвижимостью.

0: обществе, вопросы с деньгами, вопросы с миссией семьи, он должен решать эти вопросы. А вторая часть, он должен эмоционально защищать женщину, успокаивать ее. Вот это две основные роли. Можно, конечно же, есть разная классификация, там их защитник, там добытчик и лидер. В принципе, то же самое, то есть защитник, он не позволяет, допустим, чтобы женщину уводили другие мужчины, добытчик, он зарабатывает деньги, ну и лидер, он подает пример достойного мужчины. Можно и так это сказать, но так или иначе, я чуть-чуть с другого ракурса это опишу, что мужчина в первую очередь обязан решать вопросы женщины и показывать пример счастливого человека. Кстати говоря, кто такой лидер? Лидер – это счастливый человек. То есть там, где другие боятся, которые не уверены в себе, лидер берет ответственность, у него есть энтузиазм. Энтузиазм в переводе с латинского – это теос, это Бог. То есть человек, который есть внутри Бог, получается. И вот это связь, скажем так, с Богом, со сферой душой, у каких-то людей она зарабатывается. Ну, знаете, человек может быть атеистом в этой жизни, но очень энтузиастичный. Значит, в прошлой жизни он очень много поклонялся Богу, ему Господь дает эту силу. Или в этой жизни с помощью духовной практики человек обладает вот этой радостью, и вот эта радость позволяет ему взглянуть на мир божественным зрением, скажем так, что все будет хорошо, что все неприятности пройдут, что у меня все получится. И это первая часть. И вторая часть, естественно, связанная с ней, это контроль чувств. Это, скажем так, пример человека, который контролирует себя и который знает, как правильно поступать и где поступать. Видите, они немножко рядышком находятся. То есть энтузиастичный человек, он и легко вопросы решает, зарабатывает, покупает жилье, разбирается с административными вопросами и также успокаивает сердце женщины. Уважаю нежную, ранимую природу, уважаю то, что у нее постоянно может легко испортиться настроение, о том, что о ней нужно заботиться, о том, что у нее есть какие-то слабости, и эти слабости нужно просто очень аккуратно обходить. Знаете, есть такой принцип, очень простой, принцип черешни. То есть кушаешь черешню, косточки выплевываешь. То есть такой мужчина не должен доказывать женщине, что он как бы доминирует, что он лучше, и он должен просто как-то аккуратно обходить острые углы, ей не нравится, и заботиться о ней, говорить, что она у него прекрасная единица. Вот, в принципе, все это остальные функции. Потом уже, если это есть, вы можете, женщина может обучать мужчине, что там нужно быть деликатным, изящным. Ну, обычно у него будут проявляться сами эти вещи, там, деликатная речь, манеры определенные. И по моему опыту скажу, что все хорошие мужчины, которые знают до брака, были такими немножко чурбанами, получается. То есть, если вы ждете, что к вам придет сразу же мужчина, который будет и с очень яркой мужской природой, и с достаточно проработанной женской природой, эмоциональность, умение, так знаете, изящно говорить, «О, моя дорогая, я так скучал по тебе, твои глаза – это просто средоточие вселенского наслаждения». В них отражается луна. Я так ждал этой встречи, чтобы снова погрузиться в океан лун твоих глаз и так далее. Ну, нет. Не верю я в такое. То есть через 5-10 лет брака я верю, что можно женщине аккуратными просьбами и положительной эмоциональной оценкой довести до этого мужчину. Но если до брака вот так вот мужчина наслаждается, то это либо будет хлюпик, либо это будет бабник. Нормальный мужик такой, ну, да, я тебя люблю, ты мне нравишься, я хочу решить все твои вопросы. То есть, видите, как бы изящества не так много в этих словах, но зато есть такая решимость и серьезность решить все вопросы женщины. И вот до брака должны быть вот эти две вещи всего лишь. Просто умение решать вопросы и просто умение, по сути говоря, извиняться. Если уж так совсем упрощать эту формулу, а выслушивать и извиняться женщину больше ничего не нужно. Потому что все равно любой мужчина, он так или иначе, он хочет, не захочет, он будет обижать женщину. Он будет обижать женщину то, что он не эмоционален, хотя он может выдерживать ее эмоциональные всплески. Он будет обижать тем, что он слишком эмоционален, потому что она в тот момент ожидала от него, чтобы он молчал. Он будет обижать то, что он слишком оптимистичен, потому что когда ей плохо, она хочет, чтобы с ней вместе грустили. И он будет обижать ее тем, что он, наоборот, слишком грустный, потому что она хотела бы, чтобы в тот момент, чтобы мужчина в тот момент был радостным. То есть не угоди женщине в этом плане. Поэтому мужчина должен в первую очередь проявлять такую твердость, решительность, И все остальные вещи на него уже потом нарастут автоматически. Наверное, все, что я хотел сказать по этому вопросу.
1: Благодарю вас, Арсений, действительно очень глубокий ответ. Спасибо вам. Как раз вот основа незаметно пролетела полчаса нашего эфира, поэтому я предлагаю перейти к той теме, которую хотели разобрать сегодня, а потом мы снова вернемся к вопросам наших слушателей.
0: Да, сегодня мы поговорим про очень больную тему. Я должен сказать об этом, что мои деньги только мои. Мне очень нравится, что в Коране об этом говорится, то, что все, что ее, это ее, а все, что твое, это ее. И на самом деле, дорогие мужчины, знайте то, что ваше тело, ваш внешний вид, женщина будет, ваша жена, воспринимать как свой. И уж тем более деньги ваши она будет воспринимать как свои. И это объективный фактор. Неважно, вам деньги стали приходить до брака больше или столько же денег стало приходить во время брака, эти деньги, я вам в первую очередь, выделяются Богом. Если же вы начинаете зажимать их, то это уже откровенное экономическое насилие. То есть мужчине на самом деле много не нужно. Он может спать чуть ли не на полу в маленькой комнате, питаться хлебом с сосисками и так далее. И вот появляется женщина, его расходы увеличиваются в 5, 10, 100 и более раз. И у мужчины возникает такой вопрос, а зачем мне все это? Зачем 100 тюбиков для ухода за телом, 50 платьев, 10 шуб? И сразу же отвечу на этот вопрос. То есть семье, энергия власти, контроля и силы принадлежит мужчине, а энергия гармонии и красоты в женщине. И возникает вопрос, какая из этих энергий сильнее? Удивительно, но энергия наслаждения. Зачем люди становятся олимпийскими чемпионами, рискуя здоровьем? Чтобы наслаждаться славой и почетом. Это женская энергия. А зачем люди строят виллы на 2000 квадратных метров с 20 туалетами? Я недавно узнал, что такой дом, на самом деле, там нанимается специальный человек, чтобы он раз в неделю или раз в месяц пускал воду в туалете, иначе эта техника в негодность придет. Наверное же, да, мы думаем, что если человек строит виллу вот эту на 2000 квадратов с 20 туалетами, ему же нравится каждый день в новый туалет ходить писать. Нет. Они хотят попасть в список Forbes на телевидении или просто похвастаться этим перед женщинами, женами или любовницей. И я говорю про семейные отношения. То есть мы, если мы говорим какие-то филантропические или туристические поступки, они работают немножко по другой механике, но здесь именно про семью говорится. И поэтому мужчина обязан зарабатывать и тратить на семью ровно столько, чтобы закрывать их потребности. И на мой взгляд, ну и я думаю, что где-то можно прямо найти какие-то ссылки священных писаний, что увеличение зарплаты приходит именно на потребности семьи. И ни в коем случае эти деньги не должны тратиться на новый спиннинг или джип для охоты, а в первую очередь на жену и детей. Понятно, что если они полностью закомплектованы, можешь на это потратить. Но в первую очередь это семья. И это их деньги, не твои деньги, получается. Поэтому женщины очень справедливо испытывают ярость, когда им зажимают деньги. И зажимать можно деньги двумя способами. Первый, когда женщина конючит у мужчины деньги. Каждую копейку выпрашивает. Второй – это когда ты даешь деньги, но требуешь отчет за каждую копейку, ноешь, почему так она дорого взяла и так далее. Поэтому можно мужчине спокойно тратить на семью. Ну, как бы, знаете, мое видение мужчины в этом вопросе – он всего лишь курьер, которому передали деньги для семьи. Но при этом разумность никто не отменял. Считать деньги – это прерогатива мужчины. То есть ты должен выставлять финансовые границы семьи. Но надо делать это мягко и с любовью. Просто скажи, потом это купим. Там, через месяц, через два, через три, когда я накоплю. И нужно еще мужчинам помнить о достаточно частном случае. Женщина может просить мужчину что-то купить довольно часто, чтобы просто проверить, ты любишь или нет. Она прекрасно понимает, что деньги – это кровь и пот, материализованную в покупательскую способность. И поэтому они могут попросить купить какую-то безделушку или лишнюю вещь. Согласись, и, как мне рассказывали мужчины, очень часто в таких ситуациях женщина не покупает эту вещь. Но лучше мужчинам заниматься профилактикой. Это качественно выслушивать женщину, уделять ей внимание. Ну и, допустим, в моей семье такого ни разу не было, что моя жена просила что-то не то или в какие-то неадекватные вещи. Вот поскольку как бы я стараюсь ей качественно уделять внимание, то этой проверки у меня нету. Это, наверное, все, что я хотел сказать по этой теме. Вот если будут какие-то вопросы, буду рад постараться ответить.
1: Благодарю, Арсений. Пока вот не прилетело к нам вопросов, связанных с этой темой, но у нас еще осталось несколько вопросов с прошлого эфира. И мы обсуждали тему мужской, ну не то чтобы агрессии, но особенности характера, когда более остро реагируешь на какие-то вещи. И вот нас спрашивает слушательница, как понимать и принимать мужскую агрессию, но не соглашаться с ней по отношению ко мне.
0: Угу. Интересный вопрос. А как принимать пулю, которая в лоб к тебе летит? Может, ладошки можно подставить, или там, я не знаю, шапку одеть, может, поможет. А, то есть женскую агрессию невозможно принимать. Или примерно такой же вариант, как делать, если на меня сейчас ушат нечистот вылили, такое ведро взяли с такими экспериментами человеческими и выливают на тебя. Как мне делать так? Может, чтобы половина в меня попала, а не вся половина? То есть, на самом деле, в нормальных здоровых отношениях женщина может выдержать максимум только легкое игнорирование каких-то ее просьб. Легкое. Изредка. То есть, женщина что-то попросила делать, мужчина забегался, запыхался и это не сделал. Если же начинаются... На самом деле насилие, оно тоже имеет свои стадии. То есть начинает с того, что просто немножко игнорируют, немножко забывают. Дальше начинается обесценивание этих просьб. То есть когда мужчина понимает, ну, с этой женщиной можно что хочешь делать, он начинает дальше наглеть, он начинает пытаться обесценивать эти. Вот. Женщина говорит, мне нужны новые сапожки, у меня только двое сапог на зиму, мне мало. Тем более, если я купила новую сумочку, и мне нужны в цвет с этой сумочкой сапоги. Он говорит, да что ты вообще? Моя мама, у нее за 15 лет у нее были двое сапогов. Все, она их носила и счастливая была. А ты что-то тут захотела? И если женщина съедает все это, наступает следующая стадия, а дальше женщина начинает оскорблять за это. То есть ей же говорят, да ты дура, ты глупая. Давай поскромнее. Вообще радуйся то, что как бы ты со мной живешь, спишь и по моей божественной милости существуешь. Все. Это вторая стадия. Уже начинаются оскорбления. Ну а дальше уже начинается какая-то агрессия. И могут дальше пойти фото кулаки, получается. То есть могут быть очень грубые вещи идти. Ну и вплоть до рукоприкладства. И здесь сразу же нужно понимать, что делать. То есть такие вещи желательно, даже я бы сказал бы больше, даже обязательно, что женщина должна уезжать из этого места. Потому что это терпеть невозможно. Ей очень больно, скажем так, и ну, это будет травмировать ее. То есть первое, что женщина должна сделать, это уехать отсюда. Конечно же, если дети, то это очень добавляет сложности, но нужно прямо уезжать из этого места, чтобы не позволять себя уничтожать. Потому что это недопустимое поведение, недостойное, скажем так, у мужчины. И, в принципе, за такие вещи можно, в принципе, даже в какой-то степени начинать разрывать отношения и какие-то очень жесткие рамки для мужчины выставлять. Что если ты так будешь разговаривать, ты просто меня не увидишь. Ну и в придачу возможность своих детей. Потому что если мужчина проявляет агрессию по отношению к жене, то даже если он не будет трогать детей, жена, которая оскорбила муж, она будет сливать эти беспокойства детям. Так оно устроено, потому что женщина не может себе держать эти эмоции. Это, может быть, она даже не будет кричать, просто, знаете, так со злобой скажет что-то, вот так вот пару слов скажет, и все это травмировать детей будет, им будет очень больно. Поэтому женщина обязана покинуть это место. И объяснять мужчине, как бы, что если ты будешь так поступать, то тебя вот это ждет. И это внешняя часть, обязательная часть, это техника безопасности. как поступать. Вторая часть – это внутренняя часть, это внутренняя работа. То есть, если вы были в семье, где папа с мамой вас любили, папа с мамой ладили, у них были замечательные отношения, и вот вы случайно оказались этим извергом в одной квартире – это неправда. Если вы были в такой хорошей семье, то вы себе выбрали бы мужчину, который был бы адекватен. Он повторил бы модель вашей семьи. Особенно это более ярко, как обычно, у женщин появляется, что женщины повторяют судьбу своих матерей. Поэтому такого не будет. Скорее всего, было, что в вашей семье были проблемы с родителями. Там отец пьяница, отец изменял вашей маме, отец хам получается, или абьюзер какой-то, или просто он бросил вас, когда вы еще даже не родились, вашу маму беременную бросил. И у вас закладывается вот эта очень мощная, сильная эмоция, скажем так, этого гнева, страха и печали получается. И ваш партнер, и это, если вы заметите, вот то, что вас заложили в детстве, в младенчестве, в 5 лет, в 6 лет, в школе, это все будет продолжаться дальше всю вашу жизнь, потому что на самом деле нашей жизнью руководят именно эмоции. Потому что эмоции – это определенные вкусы и наслаждения, потому что душа, она в первую очередь хочет счастья или наслаждения. И если ей привили счастье и наслаждение в том, что она гневается, в том, что ей печально, в том, что ей больно, в том, что она чего-то боится, вы будете привлекать в свою жизнь ровно таких людей. И даже если будет в начале то, что это будет идеальный джентльмен, который за вами ухаживает все, пройдет какое-то время, год, два, три, пять, и он сопьется и станет именно вот таким вот тираном домашним. Поэтому, чтобы избавиться от этой ситуации, нужно начинать очень серьезную работу внутри. То есть обязательно с опорой на духовную практику, с молитвой Богу, с настроением таким, знаешь, что как бы, ну, Господь, я хочу тебе служить таким образом, через служение мужу, через служение семье. Я не могу служить с этим, жить с этим человеком сейчас. То есть как-то либо ты поменяй его, либо как бы уведи его из моей жизни и дай мне другого человека, либо поступи, как ты пожелаешь. И вот эта опора на духовную практику, она даст вам силы менять эту ситуацию. Я не знаю, как вы входили в отношения с этим мужчиной. То есть если вы входили, то что, допустим, вы в браке уже 15 лет, и первые 5 лет это и до брака это был идеальный герой, прям который восхитительный мужчина, и потом через это время он стал таким, то это 100% это ваша ответственность. То есть вы его где-то обесценивали, не уважали, скажем так, знаете, а что-то там со своими идеями, мне это не работает, я лучше тебя знаю. Или еще, скажем так, женщина очень легко может тонко, даже это ж можно даже не говорить, можно просто интонацией сказать. Да? Все получится, точно? Точно? Даже вот такими вот маленькими словами можно обесценивать мужчину, скажем так, и поселять в нем неуверенность, потом у него в каких-нибудь пару неудач, и он говорит, ну, я так и знала. Вот. И все, он теряет веру, ему грустно становится, и он начинает вот так вот себя агрессивно вести, пить, потому что, ну, обычно такую агрессию мужчины пьяные проявляют. Вот обычно трезво они себя сдерживают, получают. Это одна ситуация. Если до брака он был изначально вот таким вот, каким-то алкоголиком, каким-то изначально он до брака уже как бы вас унижал. Ну, тогда чего вы, собственно, ожидали? То есть, ну, из тыквы роза не вырастет однозначно, из семени тыквы. То есть, если он так себя вел, то как бы вполне логично. А, то здесь нужно уже разрывать, в принципе. Конечно же, все равно нужно дать мужчине шанс полгода-год пожить раздельно, чтобы он, может, он одумается, может, он поменяется. Вот. Но, скорее всего, что эти отношения нужно разрушать и уходить из них, потому что так будет только хуже всем, он будет еще дальше наглеть, и он вас может и убить. Я много читал эти истории, когда вот такие мужчины, домашние тираны, они потом начинают не просто бить, а потом душить, издеваться над женщинами, наслаждаться всем этим. В общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Но ключевой момент, что без внутренней работы вы не поменяете эту ситуацию. Никак. Но при этом перед внутренней работой нужно обязательно создать вот эти внешние границы, разъехаться с мужчиной, не позволять ему вас эксплуатировать, бить, потому что вы не сможете жить нормально в такой атмосфере эмоциональной. Наверное, все, что я хотел сказать по этому вопросу.
1: Благодарю вас, Арсений. Да, есть над чем поразмыслить, потому что тема действительно очень важна, и мы часто встречаемся с разногласиями в этом вопросе. Вот еще несколько вопросов тоже хочется озвучить. Это есть вопрос, который пришел нам, касающийся сегодняшней темы про деньги. Так нам пишут, часто говорят, что дай женщине все деньги семьи, и она начнет их экономить и откладывать, так как будет относиться как к своим. Но моя супруга чудесная женщина, может потратить все деньги мира, дай ей волю. Возможно, это какие-то прошлые дефициты и так далее, которые она восполняет, но иногда мне нужно ограничивать ее, чтобы нам было на что кушать, к примеру. Как применить то, о чем вы сказали, в такой ситуации?
0: Благодарю вас. Это, как я понимаю, вопрос от мужчины. Я вам скажу то, что любая женщина, она может потратить все деньги мира. Любая. Но я думаю, что сумму там до 100 миллиардов долларов любая женщина найдет, как потратить. Ну, до 50 миллиардов долларов точно там построить дом, купить машину каждый день по цвету настроения, отправить детей на лучшую учебу, сделать так, чтобы этот кокос срезали в Африке и на вертолете привозили мне прямо с утра к завтраку и так далее. Это абсолютно нормально, и как бы это и есть женская природа наслаждаться. А мужская природа, вы должны рамки установить для женщины, сказать то, что вот у нас такой бюджет, можем себе позволить, конечно, не кокос с горы Килиманджаро в Африке, а могу тебе кокос покупать раз в месяц, две штуки. Вот. Мало денег, скажи, ну вот пока такая ситуация, раз в два месяца могу тебе купить тебе кокос. И как только вы правильно выставляете женщине вот эти все рамки, она все равно успокаивается, потому что у женщин очень развита интуиция, и у них в этом плане, считайте, они напрямую зачастую с Богом сидят, они очень хорошо чувствуют. То есть, что женщина чувствует, когда она недовольна? Она недовольна, когда мужчина зажимает деньги. То есть, если вы хотите тратить деньги на семью, и какие проблемы ей принять это? Да, вот ваша зарплата, допустим, 100 тысяч рублей, мы живем на 80, 20 тысяч откладываем. Все четко понятно. Но если вы живете, допустим, ваша зарплата 200 тысяч, вы тратите на семью 150 тысяч, а 50 тысяч себе непонятно куда откладываете и зачем, у нее это возникают вопросы. То есть она должна четко понимать и знать, куда каждая копейка потратить. Это абсолютно правильное понимание, потому что ну, давайте по-честному, сейчас и время бедное, если честно. То есть, знаете, сейчас не по миллиону, по два зарплаты у людей, когда, знаете, можно спокойно, там, без разницы, отложил ты 300 тысяч или отложил ты 10 тысяч в месяц и так хорошо живем. Нет, сейчас достаточно бедно живут люди, поэтому каждая копейка дорогая, и каждую копейку нужно правильно вкладывать. И на мужские плечи ложится вот это правильное распределение на семейного бюджета. То есть вы должны четко понимать, допустим, вы сейчас зарабатываете, вы там что-то откладываете на недвижимость, что-то откладываете на путешествие, что-то откладываете на одежду какую-то, что-то откладываете на образование. Это должен быть у вас план. И как только в вашей голове есть план, женщина вообще кайфует. Потому что она видит, о, есть план. Вот мы через какое-то время, мы достигнем этого, у нас будет это. Мы закроем потребности мои, мы закроем потребности детей, и еще на черный день у нас там будет лежать какой-то запас. То есть мужчине нужно просто очень правильно и четко планировать финансы и согласовывать это с женой, объяснять ей. Если у жены какие-то резкие могут быть хотелки, надо поговорить и посмотреть, и подумать, насколько они вписываются в ваш бюджет. То есть если она там захотела, я не знаю, мороженое в парке, это один разговор. Если она захотела Porsche Cayenne, который вам надо копить 5 лет в семье, и практически ничего не есть, вы говорите, как да, мы можем купить Porsche Cayenne, да, 5 лет будем собирать, будем питаться гречкой, дети будут донашивать одежду за соседями. Я думаю, что буквально через минут 2 она очень быстро успокоится, как бы поймет, что Porsche Cayenne ей не нужен. А еще скажи, когда мы купим этот Porsche Cayenne, то как бы его обслуживание придется, что нам опять придется уже на гречке, но с небольшим количеством картошки. Нам будет хватать уже на 2 продукта, получается. Поэтому честно обсуждайте, планируйте эти деньги. То есть должны быть какие-то краткосрочные расходы, среднесрочные расходы, долгосрочные расходы. И должна быть какая-то подушка безопасности, куда вы откладываете деньги потихонечку. до какой-то суммы, чтобы она была. И тогда женщина будет спокойна абсолютно, ей будет все в радость, и она будет понимать, что ее любят.
1: Очень позитивный финал ответа на вопросы. Хочется, чтобы каждая женщина чувствовала себя любимой, любимой в семье, мужчина чувствовал уважение близких. Это очень важно для нашего комфортного ощущения себя в отношениях. И вот еще один вопрос, связанный с финансовой сферой. Супруг достаточно тяжело работает, но нам все равно хватает только на базовый минимум. Когда и как можно говорить о потребностях в новом уровне в финансах? Или иногда лучше просто потерпеть? Хочется узнать мужской взгляд на этот вопрос.
0: Знаете, просто тут надо уже приходить на индивидуальный разбор. Я вообще не знаю вашей ситуации, что там происходит. То есть, если, допустим, вам 19, ему 22, он только закончил университет, вы живете в общаге на двоих, делите комнату, то это абсолютно нормальная ситуация, совсем рабочая, потому что в вашем возрасте, юном, женском теле, это легко можно пережить. Потому что я помню, ну нет, я даже жены спрашивал, интересно, там до 20 лет вообще легко можно чуть ли не на полу спать. Главное, чтобы любимый был рядом. Если же вам 30-35 лет, вы живете, опять же, вот в этой коммунальной квартире, либо в какой-то студии квартире 15 квадратных метров, которую еще снимаете, и вам жутко неудобно, не нравится, потому что вам не нравится одну комнату на двоих делить, вот, то это уже совершенно другой разговор. Но я попробую ответить во всех вариантах. То есть нужно понимать, что есть исследования в Российской Федерации, чтобы человеку выйти на доход в 1 миллион рублей в месяц, в среднем нужно 15 лет жизни. Я подозреваю, что это не будет так, что мы миллион делим на 15, это сколько у нас получается, по 70 тысяч, и каждый месяц у вас будет прирост зарплаты по 70 тысяч. То есть первый год вы 70 зарабатываете, второй 140, третий 210, четвертый 280, пятый 350 и так далее. Скорее всего, нет. Скорее всего, что будет такая ситуация, что первые 10 лет вы зарабатываете, а первые 5 лет вы зарабатываете 70 тысяч, потом вторые 5 лет вы зарабатываете 150 тысяч. Но потом, в следующие 5 лет, ваш муж понимает, что как бы я больше не хочу на кого-то работать и строить свой бизнес, и вообще живете на 50 тысяч в месяц первые 2 года, а потом через 3 года вы выходите на этот миллион в месяц. Либо его повышают по карьерной лестнице, он там быстренько там вырастает, там 500 тысяч, потом 700 тысяч, потом до миллиона доходит. Ну, так вот мой взгляд на жизнь получается, что вот так вот будет. Есть, конечно, какие-то компании, где такой постепенный, планомерный рост, но я вот так вот больше вижу, особенно если мы говорим про какую-то индивидуальную работу. Я не знаю, кем ваш муж работает, скажем так. То есть, если он в найме работает, это один разговор. Если он такой фрилансер, это второй разговор. Если у него бизнес, это третий разговор. Я только про бизнес сказал. В найме можно вырасти, во фрилансе тоже можно вырасти в доходе, если правильно вести соцсети, правильно позиционировать себя, развиваться как эксперт и правильно показывать себя. То есть это вполне нормальная ситуация. Это первый нюанс. Второй нюанс. Нужно понимать, а изначально вообще вы с ним обговаривали эту тему? То есть на какую сумму вы хотите жить, какие у вас ожидания от него. То есть если вы встретились, два студента, жили в общаге, встречались где-то иногда там, гуляли по парку, в какие-то дешевые кофейни ходили. Вот. Может, он так и думает, что так подальше все устраивает, а потом вы живете где-нибудь в какой-нибудь однушке на окраине города, старой, каким-нибудь с ультрабабушкиным ремонтом. Его может все устраивать. Если же нет, вы о чем-то договаривались, тогда нужно как бы спрашивать у него, какой у тебя план. И правильный план надо спрашивать не то, что ты мне должен там деньги приносить, а сказать то, что вот знаешь, я вот хочу детей. Я знаю то, что у каждого ребенка должна быть своя комната для его нормальное развитие. Я люблю эстетику, мне нравится, когда красивая квартира. Мне очень уж важно, чтобы у меня была своя отдельная комната. И он так в голове примерно прикидывает, так, она хочет парочку детей, она хочет, чтобы у каждого по комнате, ну, значит, мне надо дом, получается, или квартиру большую покупать. И женщина должна дальше спросить, какой у тебя план, как ты решишь эти вопросы. То есть женщина через правильное задавание вопросов может прояснить эти вещи. Если же начнутся какие-то обесценивания, оскорбления какие-то или просто игнорируйте вопрос, давай мы об этом попозже говорим, а сейчас пока будем жить, как мы живем и будем наслаждаться, то это уже очень серьезный повод задуматься о том, как бы нужно это отношение и ненужное получается, потому что если мужчина недостаточно амбициозен для вас и считает, что его нормально, то вы будете страдать этим мужчиной на самом деле. Очень сильно будете страдать, поэтому нужно эти внимательно вещи обговаривать. Но открою маленький секрет. Если мужчина достаточно обладает серьезными мужскими качествами и у него совпадает ценность с вашими, он будет добиваться этого. То есть к нему придет со временем успех, если женщина в него верит и правильно заботится. Но если мужчина все это обесценивает, скорее всего, ему с вами не по пути. И, ну, скажем так, это сложный выбор для женщины очень получается. Но она должна сама честно определить для себя, сможет ли она дальше жить или не будет жить. Это уже она сама должна для себя решить. Потому что я подозреваю, что, знаете, так и так, что мужчина идеально заботится о женщине, все вопросы ее решает, вдохновляет ее, поддерживает, и говорит с ней приятно. Ну, то есть ее так максимально по-мужски себя ведет, благородно с ней ведет себя. Но вот только одна беда, мало денег зарабатывает. Я в это не верю. Скорее всего, что могут быть какие-то еще другие нюансы, то, что он где-то обесценивает женщину, где-то с ней грубит, потому что деньги любят приходить к нежным и к деликатным людям. И в первую очередь, первая проверка – это жена. Поэтому тут, возможно, надо будет уже проводить ревизию отношений. Ну, и это, считайте, ответ на прошлый вопрос, что там, где меня обижали, где меня обесценивали и так далее, и тому подобное. Может, к психологу надо сходить посмотреть все эти вещи. Это первый нюанс. И второй нюанс, может быть, нет, если вам кажется, да, что мало зарабатывает, то действительно есть какие-то потребности. Я думаю, все-таки в первую очередь нужно просканировать свои отношения и поговорить с мужем честно и откровенно на эту тему. И поговорить с позиции такого интереса, вопросов, а не с позиции того, что ты должен, ты обязан. Вот это воспринимается мужчинами как агрессия. И первое, что хочется сделать, это послать женщину куда подальше. От таких вот претензий получается. Ну, наверное, так при таком количестве данных вводных я бы ответил на этот вопрос.
1: Да, спасибо. Действительно, семья – это место, где в первую очередь нам нужно договариваться, идти навстречу друг другу, объясняя свои потребности и свои возможности, чтобы понять лучше человека, который с нами живет. И, наверное, последний вопрос на сегодня хочу озвучить. Он не совсем касается сегодняшней темы, которую мы обсуждали, но мне кажется, он очень важен для того, кто его задает. Пишет нам Максим. «Мне 34 года, пока у меня нет спутницы жизни, просто хочется найти идеал, что ли. Возможно ли это?»
0: Нет, конечно же. Спасибо большое. Там он подписался, как зовут человека? Я
1: не Максим, слышал. Да, Максим.
0: Максим. Не будет идеала. Я это понял, в год 31, наверное, я понял, или в 32 года своей жизни. Нет, 31, наверное, я это понял, что и все женщины, скажем так, у них будут какие-то свои особенности, у всех женщин переменчивое настроение, и они будут в какой-то мелочи обижаться, капризничать, проявлять негативные эмоции, это абсолютно нормально. Единственный вариант то, что ты должен подбирать женщину, которая сходится с тобой по ценностям. Понятно, там должен быть какой-то по красоте ценз проходиться, который тебя устраивает. Но однозначно могу сказать, что время работает против тебя. То есть я это уже после 30 стал ощущать, то, что мне как-то уже с женщинами тяжело стало общаться. И знаете, начинают таких женщин вопросы появляться. А почему ты не женат? И если когда ты там было лет 26-27, то это было с восхищением таким спрашивалось, таким, да, вот молодец, мужчина, да. Ну, терпишь, бережешь себя, что называется. А после 30 уже с таким вопросом, а не эгоист ли ты, не мудак ли ты? И это вполне заслуженная и оправданная вопрос женщины, что действительно как ты дотянул до этого возраста. Поэтому после 30 лет на свидание нужно ходить как на работу. То есть там 2-3 свидания в неделю ну, с женщинами, с одной, там, с двумя получается. Лучше, конечно, с одной углубляться отношения. Конечно же, вначале надо там несколько посмотреть, походить, пообщаться, но в конце концов надо к одной приходить, потому что ты просто меняешь разные обложки на самом деле. Все примерно женщины одинаковые. И очень важно, что я вижу, самая большая беда мужчин, на мой взгляд, то, что перестать получать бесплатно женскую энергию или слишком дешево. Женская энергия – это красота, это голос, это ее эмоции. И уж тем более это обнимашки, поцелуи, секс. Вот все эти вещи ты не должен получать дешево. То есть ты видишь, какая-то девушка тебе нравится, ты берешь и решительно приглашаешь ее на свидание. Ухаживаешь за ней красиво. Рассказываешь о своих планах, о семье. У тебя должен быть план уже, чего ты хочешь в семье. Спрашиваешь о ее ценностях. И все. Никакого. И можешь с ней пофлиртовать немножко, это абсолютно нормально. Дальше, когда ты живешь остальную жизнь, ты не флиртуешь с женщинами, не заигрываешь, не болтаешь с ними просто так. По делу серьезно. Это очень важно, чтобы стать серьезным мужчиной. Потому что беда мужчин, это я свой опыт в первую очередь рассказываю, потому что я когда на халяву получал эту энергию, через общение просто, через то, что на работу женщины всегда красивые приходят, и даже немножко так подфлиртовывают с тобой. Я кайф получал, и все, и расслаблялся. А зачем? Зачем мне напрягаться, если можно и так все задешево получить? Пожалуйста, приучай себя к тому, что ты получаешь женскую красоту за большое количество своих усилий. Когда ты женишься, там усилий еще надо будет больше приносить. Но на том, в том моменте, когда ты женишься на женщине, а женщина тебе служить будет и будет гораздо больше отдавать. Имеется нормальная женщина, потому что нормальная женщина, разумная, до брака она не будет себе готовить, она не будет убирать, она не будет спать с тобой. Это будет такой хороший эффект энергии гуны благости получается. То есть вначале это яд, потом ты нектар. Потом ты, если все это выдержишь, у тебя и в уме будет спокойствие, то, что она верная будет тебе. Ну и ты поймешь, что у тебя будет совместимость по ценностям с этой девушкой. Потому что если нет интима, то гораздо больше шанс, что у вас вы зацепитесь именно по ценностям, по идеалам своим каким-то. Потому что буквально 2-3 года, и уже постель, она уже вообще мало чего решает. Вот. Если, а вот то, что тебе для женщины, для тебя как друг, знаете, на украинском очень нравится мне слово, что женщина – это дружина. Вот. Мне так нравится слово, прям не друг, а прям дружина, такой большой друг, который тебя всегда поддержит. И это все будет замечательно. И, конечно же, если к 34 годам ты не можешь найти идеальную женщину, я почти уверен, 99%, что есть какие-то травмы от родителей, обижал кто-то в детстве, там, обесценивал. И вот эта вся боль будет переноситься на свиданиях от женщин. Вот этот поиск идеальной женщины. Что такое идеальная женщина? Ну, идеальная женщина – это мама, получается. Тогда, наверное, будет более честным вариантом жить с мамой, общаться с ней, как бы так. И к проститутке ходить для сексуального удовлетворения. В принципе, закрываем все потребности. Но вопрос в том, что это как бы не те отношения, скажем так. И мама становится старой, уже о ней тоже надо заботиться. И проститутка начинает от венерических заболеваний, достаточно высоких цен на свои услуги и других нюансов. Это не очень-то прикольно. Поэтому нужно понимать, что женщина – это всегда дорого, медленно, но очень большой кайф в конце получается. То есть если ты все правильно делаешь, правильно заботишься о ней, дорого платишь за все, ты очень большую радость и наслаждение получаешь. Вот. Но вот эти все постоянные мимолетные общения, эти зафлиртовывания, эти прикосновения к женщинам, они все это обесценивают, скажем так. И они делают, лишают мужчины вот этих мужских качеств, вот этой настойчивости, решительности, способности терпеть, пробиваться лбом. И они порождают вот это желание идеальной женщины, которая должна, с одной стороны, вести себя как восхищенная, такая девочка, такая восхищенная, ты мой герой, ты мой повелитель, Бог. А с другой стороны, должна быть идеальной мамой такой, знаете, которая всегда будет на позитиве, всегда улыбаться и всегда говорить, какой ты замечательный. Ну, тогда зачем ты ей нужен, в принципе? Вот если с этими функциями наслаждаться жизнью и позитивные эмоции, прекрасно подружки справляются. Более того, у них это гораздо лучше, чем у тебя получится. Они более эмоциональные, более чуткие и так далее. Но женщина идет в первую очередь только за двумя вещами к мужчинам. Это решать ее вопросы, защищать и эмоционально поддерживать. Чтобы все эти тяжелые моменты, когда у нее зашкаливают эмоции, когда у нее плохое настроение, и кто-то говорил, что она классная, что он ее любит и что все будет хорошо. Но самое главное, такое, подводя небольшое резюме ответу на этот вопрос, в первую очередь нужно ходить на свидания и перестать дешево получать женскую энергию. В первую очередь. Это ключ к тому, чтобы научиться правильно взаимодействовать с женщинами и быть счастливым в отношениях с ними.
1: Спасибо вам за ответ на этот вопрос. Мне вообще нравится, что у нас есть, я бы сказала, такой даже мужской клуб, где очень четко и по делу находятся ответы на вопросы, которые, мне кажется, глубоко заходят в сердца наших слушателей, мужчин, ну и женщины тоже могут лучше понять мужскую природу благодаря вашим рассказам. Поэтому спасибо большое, Арсений, что развеиваете мифы о нас, о наших отношениях. И будем продолжать это делать с вами вновь. За сегодняшнее общение большое спасибо и желаем вам хорошего настроения.
0: Да, благодарю вас. С вами был, дорогие слушатели. Всем хорошего дня пожелаю.

Вот я вам расскажу историю. Ну, историю жизни. У меня друг есть. Мы с ним со школьной скамьи дружим очень долго. И в детстве, ну, в школе там, мы хорошо с ним общались. Мы могли часами, ночами просто общаться, там, о чем-то говорить. Вот обсуждать что-то, да, делиться какими-то эмоциями, переживаниями. То есть это был чистый нектар отношений. Я думаю, что вы понимаете, почему, потому что такие люди, обычно в детстве так и бывает, что есть такие люди, когда можно ночами напролет общаться о чем-то. Вот. Но так получилось, что я где-то 7 лет с ним близко не общался, потому что я ездил, был монахом, да, был брамачари. То есть так или иначе, у меня не было возможности с ним общаться близко все это время. Вот. И когда я с ним возобновил отношения, когда уже, уже занял семейное положение, уже женился, и я захотел с ним установить отношения, вот. То я допустил ошибку, которую допустил Дрона, то же самое. То есть я позволил своим прошлым впечатлениям в этом человеке спрограммировать полностью то, как я с ним буду общаться сейчас. И знаете, что вышло? Он меня оскорблять начал. Не матюками, но он начал ко мне относиться как к грязи. То есть я с ним общаюсь, открываю сердце ему, он ко мне относится как к грязи, просто он иногда плюет туда. Вот. То есть унижает меня, не прямо, но так очень умело. Он такой хороший, хороший логик такой, он умеет как бы это сделать красиво, да, красиво. Вот. И я начал думать об этом, что же могло произойти. Вот. И потом я эту историю Дрона вспомнил, я понял, почему это произошло. Да? И что мне не нужно делать в этой ситуации? В этой ситуации не нужно человека проклинать, что «Ах, ты козел вообще!» Как ты себе можешь позволить? Мы все детство с тобой общались сердечно, а тут ты вдруг себе позволяешь такое делать. Ты ты же видишь, что я тебе сердцем, да? Чего ж ты так вообще поступаешь? Да? Mm-hmm. Вот. И как раз в этот момент я эту историю вспомнил. Это мистика обычно, это так проявляется Бог обычно в жизнях каждого из нас, какие-то ситуации, и мы вспоминаем что-то, или какую-то историю, или что-то, когда человек в нашу жизнь входит, который нам это все объясняет. И я понял, что надо потише очень себя вести, и понять, что нет, так нет. Люди меняются, да, и не хочет отношений близких, не хочет. То есть я не буду сердце открывать, буду относиться, возьму ту дистанцию, которую он хочет, да, и все. Если он сам захочет, общаться сам придет. Он же тоже помнит, что в детстве было. Вот. И вот с того момента, когда я выбрал для себя такую политику отношения, они начали с каждым годом теплеть снова. Такие вот более теплые и радушные становились. И сейчас он даже может позвонить и чем-то поделиться, да. Я выбираю ту дистанцию, которую ему комфортно. Вот. То есть это очень сильно работает. Вот. И нельзя допускать ошибки, которые допускал Дрона в своей жизни, что основываться на каких-то прошлых, на какой-то прошлой колее, которую мы. Это и в отношениях, и в делах, да. И в отношениях, и в делах. Это во всей, это везде проявляется. Прошлые впечатления, они имеют такое сильное довольно-таки

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасному. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Так, мы с вами вчера изучили четвертую стадию от 6 до 11. То есть это школьный период, где ребенок получает некий опыт социализации. То есть он попадает в коллектив, и, живя, работая в этом коллективе, он начинает получать новые навыки для того, чтобы в дальнейшем, во взрослой жизни, эти навыки ему пригодились. Что в этот период очень важно? В этот период очень важно, что у ребенка, у него появляется интерес к каким-то системным вещам. То есть сам большой интерес появляется к системе. То есть для него это становится очень важным. И если мы помогаем, поощряем в нем вот этот интерес, то есть поощряем мастерить, рукодельничать, готовить, то есть, другими словами, разрешаем ему начатое какое-либо дело доводить до конца, тем самым у него формируется вот это чувство компетентности у ребенка. Ребенок понимает, я компетент, меня признают, мне это нравится. Конечно, может быть, это и в более раннем возрасте, но так или иначе, именно в этом возрасте ребенок, он отдает отчет уже тому, что он делает вообще, что он делает. А потому что именно в этот период у него начинает формироваться эго. То есть, другими словами, он уже проявляет вот эти первые признаки разумного человека. То есть до этого еще разум в какой-то степени отсутствовал. Но как ведическая традиция говорит, что до 5-6 лет ребенок дома как Бог. Слышали, наверное? Как Бог. Ему можно разрешать многие вещи при правильном контроле, чтобы все он достаточно много чего ему разрешает. От 5-6 лет до 14 перед ним держат палку. Ну, имеется в виду, его не избивают, конечно, там. Но палка – это означает строгость должна быть. То есть ребенок, он должен понимать, что за какие-либо поступки он будет вынужден отвечать. Это должно быть для него очень серьезным таким. Почему? Потому что именно в этот период он уже может совершать какие-либо поступки, осознавая, что он делает. Если до этого периода ребенок что-то делает, он не осознает до конца, что он делает, а то в этот период он уже осознает. И так как у него появляется эго, надо с этим эго правильным образом работать. Поощрять, вдохновлять, говорить ему, ты молодец, все у тебя получается. Это как, знаете, вот у меня жена что-то готовит на кухне, и дочка сразу бежит туда. Она сразу бежит, и что-нибудь ей там, какой-нибудь там огурец или морковку, ну дай. Тоже сидела там, резала. Такими большими кусками у нее там все выходит. Ну, там я слышу, там жена говорит, молодец, молодец. Что ты делаешь? Она говорит, папе салат делаю. Все, она знает, ей надо что-то ей делать. Поэтому она этому обучается. Она этому обучается, получает соответствующую оценку, хвалят ее за то, что она готовит. В конечном итоге я хвалю за то, когда это все ем. То есть она понимает, что она в каком-то большом цикле, в системе какой-то тоже начинает действовать. И это очень нравится. То есть у него формируется у ребенка чувство компетентности, умелости и уверенность в том, что он может освоить новое дело. Это очень важно. Потому что в будущем это будет ему пригождаться. Посмотрите, как жизнь меняется активно каждый день. И нужно быть всегда перед какими-то новыми вызовами, надо быть таким во всеоружии. Для этого нужна такая устойчивая психика, какие-то навыки, не бояться труда, какой-то работы, не бояться отношений новых. Все это закладывается в детство.

Доброта – это сила. То есть это не какая-то, не какое-то абстрактное понятие. Это сила, реальная сила, которая действует в этой Вселенной помимо нашей воли. И помимо нашего выкраски, она независимо от нас действует, объективно существует в этой Вселенной. И она в чем заключается? Как она влияет на наше сознание? Доброта, если она у нас есть, она позволяет нам видеть в других людях хорошее, независимо от того, как они к нам относятся. Вот у нас, современные люди, доброта, она имеет очень такой избирательный характер. Если к нам человек хорошо относится, мы считаем, что он добрый, да, он хороший. А если он не очень хорошо к нам относится, мы по отношению тоже плохо относимся, плохо настраиваемся. Но это всего-навсего говорит о том, что в сердце нет доброты. То есть мы не можем видеть в людях хорошее, если они относятся к нам плохо. И это означает наше бессилие. Нет доброты в сердце. А доброта является спусковым механизмом. То есть это первая сила, которая должна быть привлечена в сердце. Потому что если в сердце нет доброты, то все остальные силы невозможно призвать. Знаете почему? Нет мотива. Вот ну зачем призывать какие-то силы в свое сердце, заниматься какой-то ахинеей, если вокруг все подлецы, негодяи, обманщики, притворщики. Все. То есть, пока мы других хорошие не увидим, как мы можем что-то сделать? Знаете, нет мотива. Поэтому начинать нужно с доброты. Вот. Хорошо, мы с вами вчера также разобрали, а какова методика привлечения доброты? Совершать добрые дела, да, хорошо, а если не хочется? Совершать все равно правильно. И что такое добрый поступок? Какой поступок является добрым? Это первое, он должен быть бескорыстным, но помимо этого полезным. Он должен, это вы все правильно, вы сейчас будете перечислять его свойства, но я немножко в другом ракурсе хочу акцентировать ваше внимание. Этот поступок, да, должен понять, понимание доброты должно быть основано на неком знании, не на нашем ощущении, потому что ощущение нас обманывает. У нас в основном какое понятие доброты? Если ты делаешь так, как я хочу, ты добрый. Это не доброта. Это просто эксплуатация. То есть понятие доброты, понятие правильности поступка, понятие его благочестивости, да, то есть хороший поступок или плохой, это не мы с вами решаем. Это решает человек уже не на основании своих предпочтений, а на основании знаний, которые он получает. Понятно? То есть первый этап всегда, прежде чем хотим что-то поменять, первый этап – это обретение знаний. Пока человек знания не обрел, мы как слепые котят, мы не понимаем. Вы заметили, мы иногда вот делаем из самых лучших побуждений какие-то вещи, результат – мама дорогая, лучше бы не делали. Потому что мы не понимаем. Мы не понимаем, как делать правильно. То есть одного намерения – это хорошо. Но одного намерения мало. Нужно, чтобы сначала мы получили знание, четкое понимание, как действовать. Потому что здесь наивности никакой нет. Эти силы, которые действуют в нашей психике, они очень могущественны. И если, например, при управлении атомным реактором, наверное, нужно, да, все-таки знание иметь, а не просто хаотично на кнопки тыкать. Можно дотыкаться, в общем, до второго Чернобыля очень легко. Вот точно так же законы психики, они могут, будучи правильно примененными, они могут человека вытащить из практически безвыходной ситуации. Но если их просто применять хаотично, не понимая, как они действуют, то они могут человека и довести до безысходного состояния. То есть это силы совершенно другого порядка. Понятно? Поэтому вот нужно сначала обретать понимание, знание того, что это такое.

Вот в возрасте от 3 до 5 все воспитание идет через сказки в это время и через истории. Истории начните уже с этого возраста, называется такая замечательная практика. Жила-была девочка, похожая на тебя. Ну, или жил-был мальчик, похожий на тебя. И вы описываете все точно об этой девочке или об этом мальчике, описываете все один в один, как он. Волосы, глаза. Чем более подробно вы опишете, но вы не должны, значит, переигрывать. То есть ребенок должен почувствовать, что это какой-то реальный персонаж. И имя должно быть очень похоже на его имя. То есть, вот, например, у меня был Рустам, Рустамчик, да, а этот мальчик был Русланчик. И вот этот мальчик Русланчик. Дело в том, что в этом возрасте, и к великому сожалению, до последнего дня, эго огромное, да, и то есть эго совершенно не выносит, когда ему впрямую говорят какие-то замечания или какие-то вот, чтобы ты исправился. И поэтому мы выносим, замечания делаем и вообще какие-то наставления вот в истории с мальчиком Русланчиком. Да? То есть мы рассказываем историю, да, как вот была такая трудность, и вот он там то-то, то-то, то-то. И что? То есть, а здесь обязательно у родителей должна быть способность интонировать. То есть в этом возрасте ребенок всегда обращает внимание, ну, кстати сказать, как и потом тоже. То есть если бы я сидела здесь и монотонным голосом читала семинар, в такое время суток вы бы уже все тут спали преспокойным сном, да? То есть нужно обязательно интонировать. И вот когда вы говорите, и в один прекрасный день, да, то есть он напрягает внимание, вот произошло то-то и то-то. И чё? Об этом я тебе потом расскажу. Нет, ты расскажи, нет потом. То есть вы все время поддерживаете интерес к этой истории, да? То есть и потом рассказываете какой-то выход из сложившейся ситуации, да? Чтобы для него было уроком, он смог принять этот выход. Но никоим образом не говорите, ну, и как ты теперь поступишь в нашей ситуации, да? То есть в таком случае все, ребенок сразу же от вас отвернется. Имейте в виду, что вообще притчи и метафоры не расшифровываются. И даже притчи и метафоры, которые вы рассказываете взрослым людям, их расшифровывать не нужно. Но сказок здесь вам нужно будет рассказать великое множество. Для того, чтобы ребенок был послушным. Чем больше вы ему будете рассказывать, сделайте так, чтобы на ночь глядя у вас была возможность с ним общаться как минимум полчаса, минут 40, чтобы вы ему рассказывали все интересное. Чем больше вы будете ему рассказывать, тем более послушным он будет. Если у вас ребенок непослушный, значит, вы ему мало рассказываете интересного. Значит, в ваших устах слово «нельзя» звучит гораздо чаще, чем «можно». Это к любому возрасту. Но вот в этом возрасте, если потом у вас будет в арсенале там логика, да, что вы можете взывать к совести и так далее, то в этом возрасте вы к этому особо не взываете, а рассказываете просто всякие истории.